А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без

0: с каким удовольствием ты ныряешь в эту миску жирного, майонезного оливье, просто как прыгуны на Олимпиаде, которые выполняют сложные элементы, ты также прокручиваешься в воздухе туда.
1: Сальто.
0: Да, слушай, иногда лицом.
1: С другой стороны, я тоже согласна с этим утверждением. Знаешь почему? Ну, потому что свежее – это всегда сюрприз, да? Ты никогда не знаешь, там, дожарено, пережарено, пересолено, недосолено. А вот вчерашнее, оно же как бы цикл прошло.
0: Какой цикл?
1: Ну, ты же это вчера ел и остался жив до дня сегодняшнего. Значит, сегодня можно повторить.
0: Сразу видно, что молодая жена, циклы какие-то у нее, она отслеживает в еде. Причем.
1: И лень тоже здесь.
0: Я с тобой не соглашусь, потому что вот как раз-таки, вот ты говоришь, сюрпризов никаких.
1: Ну, да.
0: Поверь мне, когда еда полежит, она таит в себе немало любопытных и интересных сюрпризов.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар. Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Сейчас об одном очень интересном понятии поговорим.
2: Не так давно появилось, но уже очень распространено, привилегия красоты называется.
1: Привилегия красоты.
2: Это какие-то скрытые или явные преимущества, которые человек получает благодаря своей внешности.
1: Это типа проходите первый, потому что вы красивы.
2: Абсолютно верно. Смотри, в чем плюсы? Ну, во-первых, оказывается, по статистике, привлекательным людям проще найти хорошую работу.
1: Ну, естественно.
2: Их чаще
1: никто
2: нанимают.
1: Никто не хочет на безобразного смотреть.
2: А если у вас open space? Если ты это должен...
1: Ну зачем? Конечно, красивого человека лучше взять.
2: Оказывается, красивым людям чаще делают подарки, делают скидки какие-то. Поэтому это тоже всегда приятно. И приятно то, что прощают какие-то нарушения. Ну, вот если ты нахулиганил, то как будто бы... Ай, ну ладно уже, чего. Но есть и обратная сторона медали.
1: Ну давай.
2: Все-таки, ну если вы перенут, красавчики, что ж не каждому быть красавчиком. Оказывается, вот красавчикам меньше доверяют. Думают, ну раз красивый, может глупый? Или может там такой пустомеля, бла-бла-бла.
1: Поверхностный,
2: да? Поверхностный. Потом окружающие видят в человеке только картинку. И никто не хочет узнавать характер и личность. Такое поверхностное отношение. Опять-таки, а последнее, красавчикам очень тяжело. Знаешь почему? Они все время ходят и боятся, что они потеряют красоту из-за возраста, там, каких-то изменений, еще чего-то, и думают, эх, а что ж я потом буду делать?
1: Вот в этом смысле, Лето, мы с тобой бесстрашные, правда?
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная
3: станция. Короткая реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
9: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
6: Хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: На пикники какие-то отправляешься, на природу на несколько дней. Постоянная же проблема. Угу. Телефон зарядить, пауэрбанки какие-то надо брать с собой.
2: Да,
1: там,
2: да. Как без телефона? Это ж не отдых.
1: Но проблема решена благодаря одному новому изобретению.
2: Действительно, американские ученые создали палатку Powerbank. Палатки генерируют электричество от ветра и движений. То есть, чем ветренее, чем больше движения внутри палатки, тем как бы больше электричества она вырабатывает.
1: Ну хорошо, запустил в палатку ОС.
2: Да.
1: И, пожалуйста, тебе пошла электроэнергия вырабатываться. Слушай, я вот думаю, если сделали, изобрели палатку, которая вырабатывает энергию, когда там движение какое-то, так это ж можно и машину такую сделать. Вот сейчас эти электрокары, стоишь, сколько там, полчаса на зарядке, чтобы
2: надо
1: время потратить, все, плюс еще надо где-то эти зарядные станции. А так ты внутри машины бежишь просто.
2: Как ты бежишь внутри?
1: Очень просто бежишь, сиденье убрал и бежишь внутри машины. И она заряжается.
2: Бежишь. Внутри машины можно и другое движение создать. Нет, а ты музыку погромче включи, хорошую, понимаешь?
1: Если я езжу все время один, какое другое движение?
2: Послушай, это что, ты совсем, что ли, неопытный? Включаешь хорошую

0: двигаться.
1: А куда ты?
0: Квартиры такие сделать.
1: А там что?
0: Ну что же, чтобы ты в квартире двигаешься, вот пылесосом пошел по стенам шурудить, и у тебя лампочки загорелись, все, электричество пошло. И зачем эти оплаты потом по коммуналкам?
1: Просто а с другой стороны...
0: двигайся постоянно в квартире. В старости, конечно, тяжело деда ворочать придется туда-сюда, чтобы как-то, ну, вырабатывалось. Ну все-таки, а что ты говоришь?
1: Ну так и гостей, понимаешь, позвать не стыдно, и не переживаешь, что опять эти там нахлебники будут есть мою еду. Нет-нет, пусть они там тоже создают.
0: И ничего, что свет где-то там в ванной не выключили. Главное сказать просто, беги обратно до ванной и сюда ко мне, и пускай горит. Правильно? Правильно.
1: Слушай, как здорово. Все-таки движение жизни оказывается.
0: Да, и свет.
1: Да.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
2: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: Шесть часов 58 минут. Шоу «Зарядная станция». Ну что, будем начинать эту пятницу. Наконец-таки рабочая неделя подходит к концу. А мы вот буквально перед началом эфира со Шермановым обсуждали туман. И он восхищался туманом. Говорил, смотри, какой
4: смотри,
3: вид
4: красивый. Смотри, фоточки.
3: Да-да-да, это им фонарики у него светят, и красота. А из моего окошка туман вообще какой-то был печальный и не очень привлекательный. Я подумала, а ведь так бывает часто, когда что-то плохое, неинтересное становится вдруг каким-то очень классным таким волнующим. Вот пример такой истории буквально через 7 минут вам и расскажем. Ну что, будем начинать. Полина Летова, Саша Романов. Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной

0: якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была...

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Президент подчеркнул, что геополитическое положение страны на изломе пересечения интересов Запада и Востока имеет как преимущества, так и серьезные недостатки, а воспользоваться преимуществами может только по-настоящему независимый народ, способный самостоятельно принимать правильные решения. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал судьбоносной – днем возвращения миллионов белорусов в свою семью. Почти 2000 участников собрал молодежный стартап-форум Space Day. Как сообщает Белта, партнером форума выступил парк высоких технологий. Ключевыми темами стали акселерационные программы, гранты и поддержка молодых талантов. Как отметили организаторы, задача ПВТ – помогать расти тем компаниям, которые потом выйдут на мировой рынок и принесут немалые дивиденды стране. Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции. Жертвами аферистов все чаще становятся не только пенсионеры, но и дети. Мошенники часто звонят от имени госорганов и банков. В телефонном разговоре могут звучать слова о взломе счета, оформленном кредите, срочном переводе на безопасный счет или ДТП с близким человеком. В милиции советуют ни в коем случае не называть незнакомым людям по телефону коды из СМС и не переводить деньги на чужие счета. В Организации Объединенных Наций предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды. В прошлом году реки по всему миру пережили один из самых засушливых периодов за последние 35 лет, сообщает Белта. Эксперты говорят, что в будущем это может иметь серьезные последствия для людей и экономики. Мир в последнее время наблюдает все больше бедствий, связанных

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Иногда что-то, что выглядит на первый взгляд не совсем удачно, провально, может привести к огромному успеху. Пример такой истории завирусился в сетях. Фильм, мультипликационный китайский мультфильм, внезапно стал кассовым хитом из-за как раз-таки плохой и неудачной графики.
1: Это очень сказать, странно, да?
0: Да, но надо сказать, что над этим мультфильмом трудилось всего два человека, сын и его мать. И занимались они созданием этого фильма в течение там, почти 5 лет. И озвучивали сами, и сценарий писали, и графику, и дизайн, все сами. Но выглядит это как какая-то анимация, знаешь, 95-го или 7-го года. Первая
1: только начало, да?
0: Но фильм, тем не менее, мультик каким-то образом вышел в кино, собрал очень мало изначально, а потом блогеры и все остальные начали скидывать мемы в соцсети, что, мол, вот такое... кино идет, такой вот мультфильм. На него кино. Пошли толпы смотреть, и фильм собрал достаточно
1: прикольно.
0: Внушительную сумму в прокате.
1: Прикольно.
0: Вот так получилось.
1: Ты знаешь, на самом деле в истории реально очень много таких случаев, когда что-то плохое приводит к чему-то хорошему.
0: Да,
1: вот давай на примере компании Coca-Cola расскажу. 85-й год, давным-давно, компания Coca-Cola выпускает новый напиток, новая кола, так называется, с новым рецептом. Ну и понятно, что маркетинговый провал, народ возмущается, продажи падают. Тогда производители, компания понимает, что с этим надо что-то делать. Они громко признают ошибку, извиняются, возвращают классическую колу. И народ понимает, слушай, все-таки классическая кола такая классная была, такая вкусная, в сравнении вообще не идет. Они начинают скупать в огромных количествах Кока-Колу, чтобы вновь напомнить себе, какой был прекрасный вкус. А через какое-то время, вот бренд новая кола, его начинают покупать коллекционеры. В своей коллекции. И старая, как бы, продажи возросли, и новая тоже начинает очень успешно продаваться. Есть еще одна классная история от компании KFC. В 2018 году они выпускают ролик с цыплятами, которые поют песню о том, как их хотят съесть. Общество возмутилось. Ну, что за жестокость-то такая? В общем, KFC, они сделали скриншоты, мемы в соцсетях написали. Мы вас поняли. Но курочка же все равно вкусная. Вкусная, согласились пользователи. И вот такой хейт, он поднял продажи аж на 15%.
0: Ну, здорово.
1: Ну, еще

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
5: «Прилипал всех собирай, мини-копеечку играй».
6: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 7:21. Ориентируем вас по звездам. Что делать в пятницу? Овну, например, сегодня буквально нужно затаиться, чтобы никто лишних дел на ваши плечи не нагрузил.
1: Тельцы, сегодня весь день будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на ваших нервах.
0: А вот близнецы в течение дня не раз могут испытывать настоящее смятение чувств. Это какие-то события или неожиданная встреча. Все это вызывает бурю эмоций.
1: Раки, сегодня весь день вы будете подвержены такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у рака также будут проблемы.
0: И в мелочах, и в крупных. Как ни крути, все, какая-то несдержанность. А львы сегодня захвачены неудержимым водоворотом разнообразных событий.
1: Весы, сегодняшний день обещают пройти за бесконечными разговорами.
0: Так, ну мы кого-то пропустили, по-моему.
1: Кого-то мы пропустили, да.
0: У нас еще перед весами девы. Давай лучше про дев расскажи, а то люди, понимаешь...
1: Мне просто больше мне нравятся весы. Девы, лучше не сдаваться, не сдавать воли своему языку. То есть следить за тем, что говоришь сегодня.
0: Ага, в общем, да, язык мой, друг мой, а иногда и враг. Да, тут уж надо решать. А весы, кстати, вот про которых мы уже начали рассказывать, день пройдет ваш за бесконечными разговорами. Ля-ля-ля, 3 рубля. Ну, а с другой стороны, иногда это тоже хорошо и приятно.
1: Водолей?
0: Скорпион.
1: Какой скорпион?
0: Ну, ты про скорпиона расскажи, пожалуйста.
1: Ладно, хорошо, расскажу про скорпиона. Скорпионы... Сегодня благополучие будет не на вашей стороне. Угу. Нужно будет думать, что ты говоришь и что ты делаешь.
0: Так, понятно. Стрельцы, сегодня ваши планы изрядно могут пойти вообще не по тому руслу, который вы планировали. Хотелось одно, получается другое. Ну, такие дни тоже бывают.
1: Козероги, сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы, вынуждая плыть против течения.
0: Угу. А водолей, кстати, зависит от того, с какой ноги встанет. Вот если утро задастся, и денечек пройдет отлично. А если встанет с плохим настроением, ну, сами виноваты.
1: Рыбы, сегодня понадобится вся ваша выдержка.

0: такое в этот день, даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган.
1: Угу, ну так что, самое время обозначить счастливчика этого дня. И сегодня это близнецы. Близнецы, которые испытывают смятение чувств, неожиданные встречи, бури эмоций, и все это со знаком плюс.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

0: 7:27. Зарплата уже была. До следующей зарплаты еще дожить надо. А что делать, если денег не хватает?
1: Простите мужа.
0: Саша, ну зачем ты раскрываешь все свои тайны? У меня другой путь. У меня есть лайфхаки на самом деле, как дотянуть до следующей зарплаты. Поделюсь ими через 7 минут.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет.
0: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира, заявил Александр Лукашенко накануне на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал судьбоносной – днем возвращения миллионов белорусов в свою семью. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса «Уручья». В Бресте зацвела акация, хотя она обычно радует цветами в конце мая – начале июня. По словам белорусских ученых, привычный ритм растений в этом году нарушила погода. В Организации Объединенных Наций предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды. В прошлом году реки по всему миру пережили один из самых засушливых периодов за последние 35 лет, сообщает Белта. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
6: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
7: Ой, что с тобой?
6: Простудилась.
7: Что случилось?
6: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
8: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21, тепла и также дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. В Гродно и Бресте также без осадков и плюс 18. В Минске около 20 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
5: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: Ну, тут Полина решила начать утреннее шоу с такой насущной проблемы. Говорит, немножко не хватает у нее все время ДЗП. И что же с этим делать?
1: Несколько лайфхаков, и так делюсь ими прямо сейчас.
0: Сколько будет?
1: Три.
0: Давай три.
1: Первый. Две банковские карты. Это первый лайфхак. Что это значит? Что одна карта у тебя основная, продукты, бензин, интернет, коммуналка, а вторая карта – это на развлечение. И вот когда ты понимаешь, ну, в каком процентном соотношении, 70% на основной карте, 30% на другой, ты сразу получил зарплату и разделил деньги.
0: А когда у тебя не делится сумма?
1: Сумма не делится.
0: Ну, такая, которую ни на одну карту не сбросишь, ни на вторую. Она такая, знаешь, между двумя картами такая... Время растворилось.
1: Тогда
0: что

0: Слушай, ну, с одной стороны, смотри, что говорят специалисты. Когда деньги заканчиваются на второй карте, на карте развлечений, тогда все, ты понимаешь, что если вдруг чего-то захотел дополнительного, только на следующий месяц.
1: Ну, это, я не знаю, с кем это сработает. Мне, если развлечений хочется, мне не важно, с какой карты брать.
0: Смотря
1: хоть
0: какие.
1: С контурной.
0: Может, тебе заправить машину, это развлечение, и поесть дома? Ну, тогда все хорошо.
1: С возрастом, да, ты права, развлечения меняются. Давай второй совет.
0: Второй совет называется «Правило 48 часов». Mm-hmm. Если есть какая-то незапланированная покупка, ну, не первой необходимости, да, отложи ее на 2 дня. Часто это импульсивное желание, и через 48 часов оно
2: кто-то
0: просто
2: кто-то купит другой, да, и ты придешь, скажешь,
0: там уже нету. А такой, ну, так и ладно. Mm-hmm. Ну, так и что, сэкономил, получается. И третье правило – это налог на покупку. Рассказывай,
1: как
0: это работает.
1: Я, извини, про импульсивную покупку тебе хочу рассказать. Mm-hmm. У меня недавно сын в приложении хотел игру купить, а там на скидке она была, ну, на серию. То есть,
0: так
1: там,
0: надо было
1: так
0: брать.
1: Так она стоила, там, условно говоря, 100 рублей. Так. А тут была скидка, она там стоила 20 рублей. Но надо было сбросить на аккаунт деньги, чтобы эту игру купить. И пока я сбрасывал деньги, деньги пришли. А он говорит, я смотрю, а игра уже опять стоит 100 рублей. То есть акция закончилась. Ну вот я ему теперь объясню, что это был пример импульсивной покупки.
0: Так, и налог на покупку – это третий лайфхак.
1: Налог на покупку.
0: Налог на покупку. Что это такое? Покупая вещь не первой необходимости, нужно отложить точно такую же сумму на какой-то свой накопительный счет. Ну или в кубышку положить.
1: Вот, мне кажется, вот этим третьим лайфхаком пользуются особенно часто наши жены. Ты что-то покупаешь, а тебе налог на покупку. Причем налог такой, что еще плюс 100% добавочная стоимость.
0: Во-первых, потому что ей всегда очень надо. А во-вторых, у женщин нет каких-то покупок на развлечения. Там все основное и нужное.
1: Да. И карточек две, правильно?
0: Мужа и еще чек.
1: И еще чек, да.
3: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
4: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
5: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
6: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
7: Вы слушаете.
8: Радио «Юнистар».

0: 7:42 в эту ленивую пасмурную пятницу нужно себя как-то заряжать хорошими эмоциями. Предлагаем сделать это в нашей игре «Стоп, спойлер». Описывать фильм буду очень подробно уже через 7 минут. Если вы догадаетесь о названии, срочно отправляйте нам его в Телеграм. Тогда крутой подарок достанется вам. А знаете, что мы сегодня разыгрываем?
1: Что?
0: Сертификат на квест в клаустрофобии. Саша оживился, но, к сожалению, тебе участвовать нельзя. Ты будешь на контроле.
1: Буду дома сидеть.
0: Да, не-не-не, сиди тут у нас и будешь определять, кто же первым справится с задачей. Вот такой план у нас на ближайшие 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгобродской от Ванеева до Чеботарева.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на «Юнистар» начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
4: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, где можно заработать на чтении книг и как детский смех может помочь взрослым.
3: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
5: Радио Юнистар.
6: Реклама. Сантехно в ОМА. Скидки до 40%.

0: Cinema Medley 2. Для детей старше 6 лет. ГУ Минск Концерт. Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House By или по телефону 7440. Круглосуточно. Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
3: Партнер – препарат «Пробакталор».
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки – пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира ЛП.

0: 7:51. Время играть. Стоп-спойлер. Спойлерю я целую минутку. Очень подробно описываю начало какого-то фильма. Название вспомнили, угадали, отправляйте в Телеграм 29-610-9950. Классный подарок в этом случае достанется вам. Ну что, не будем медлить. Итак, поехали. Минутка пошла. Представьте себе широкую реку, много деревьев на берегу, за ними вырисовываются здания, в центре собор со шпилем и красные крыши. Это какой-то старый европейский городок, мы слышим колокол, а потом перед нами появляется мужчина с черными усами и зачесанными назад волосами. Он встречает всех с улыбкой у двери, похоже, того самого собора. Мимо него проходят взрослые, дети, приветствуют его, заходят внутрь. Он входит в здание последний, закрывает дверь. Площадка перед храмом абсолютно пуста, ни души, а внутри начинается месса. Все поют.
1: Стоп, спойлер!
0: Ты мужчина. Хорошо.
1: Я мужчина.
0: Усатый мужчина. Ладно, усатый. Так, а что было? Банда Нью-Йорка, достать ножи, голодные игры, залечь на дно. Это неправильные ответы, которые прилетали к нам в Телеграм. Но у нас есть и правильный вариант. Это фильм, который называется...
1: «Шоколад».
0: Ту-ту-ту-ту.
1: Фильм о сладостях.
0: Да, да, абсолютно правильно.
1: Драматическая комедия, где главная героиня начинает менять жизни местных жителей, помогая им избавиться от страхов и запретов с помощью своих лакомств.
0: Mm-hmm. Ну что, Светлана становится нашим победителем, и сертификат на квест клаустрофобии, Светлана, достается вам. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент, Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду ЮНИСТАР. Телефон 29 710 8713, сайт phobia.by. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Это радио. Радио. ЮНИСТАР.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Юнистар, 7 часов 57 минут, ну что, утро уже в самом разгаре, а кто-то так и не смог проснуться. Ну, я имею в виду, встать-то с постели мы встали, кофе заварили, а проснуться так и не получилось. Поделимся лайфхаками, что делать в такой ситуации. Буквально через 7 минут. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Сыр «Сулугуни Люкс» 14 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Кофе в зернах «Сорса Бразилиан Бленд» 69 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
0: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. «Стомика».
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
6: МТ-банк.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Доброе утро. В Беларуси 7:59. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко накануне выступил на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. По словам главы государства, Запад давит на нашу страну из-за того, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия и в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. В то же время там пишут про историю Беларуси, ее идентичность и врожденное чувство уважения к помещикам. Но на нашей земле есть только один хозяин – народ, сказал президент Беларуси. Около Минска построят новую школу. Она появится в жилом комплексе «Зеленая гавань». Проект получил название «Школа открытий». Авторы вдохновлялись космосом. Внутри школа похожа на научно-исследовательскую станцию. Мебель и декор будут напоминать звезды и планеты. Архитекторы предусмотрели возможность проведения уроков под открытым небом. Школу откроют в 2020

По словам белорусских ученых, привычный ритм растений в этом году нарушила погода. Весной, когда деревья должны были активно развиваться и цвести, установилась жара и засуха, а сейчас условия стали благоприятными. К слову, недавно в городе зацвели каштаны, а в конце августа распустилась сирень. И в завершении, те, кто ходит по лестницам, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили ученые из Англии. Это результаты анализа почти 500 тысяч человек в возрасте от 35 до 84 лет, как здоровых, так и с сердечно-сосудистыми проблемами. Выяснилось, что люди, которые регулярно ходят по лестницам, на 39% реже умирают от проблем с сердцем и на 24% от любых других причин, чем те, кто пользуется лифтом. Чтобы добиться такого результата, необходимо в день преодолевать минимум 6 лестничных пролетов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте

0: вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса по 18 сентября на выставке «Буд-экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: При сиденье… Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
4: «Диасмин ЛФ». При обострении геморроя – таблетки «Диасмин ЛФ». «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве и Бресте +21, в Гродно до 20 тепла, в Гомеле 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске до +19. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Найс Гель.
5: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
7: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс – симптоматическое лечение пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой и умеренной степени тяжести. Производитель – доктор Радис Лаборатории Слимитов, Хайдрабад, Индия.
8: Найс Плюс помогает. Боль облегчает. Touch. You. Right now.

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник. Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: надавливаете еще 3 раза.
1: Если глазки после этого все-таки не открылись, значит, сильно надавили. Надо было как-то помягче.
0: Да.
1: Ну, тут же тоже надо силу рассчитать. Да. Я тут в тренажерный зал хожу, я сейчас надавлю себе на глазки.
0: Я же тебе говорю, самое главное, не забудь их закрыть перед этим. А то есть ты надавишь закрыть на открытые, то тогда...
1: Хорошо. Ладно, значит, лежу, давлю себе на глазки.
0: И думаешь о приятном финале, да. И какое-то спонтанное воздействие еще должно произойти. Ну, например, ты идешь в душ, и ты знаешь, что вот так, если ты поднимешь рукоятку в душе, то вода польется комфортной температурой. А ты резко поверни на холодную, например.
1: Да.
0: Или, если, например, вот ты знаешь, что ты по утрам пьешь горячий чай,
1: так,
0: а ты резко вот залей холодной водой и выпей.
1: Так.
0: То есть что-то такое нестандартное для твоего организма должно произойти.
1: Ну
0: понимаешь?
1: Или вот в турке, например, кофе варишь, да, а прям схватись рукой за турку. Так, ну неожиданно же будет. Кстати, может, и на работу тогда не пойдешь.
0: Так лучше уже разгоряченную комфорку лизди что-то уже рукой угадать. Тогда точно до работы не пойдешь.
1: Слушай, человечек, который сам себе приключения придумал, да?
0: Ну, по сути дела, да. Нет, ну, друзья мои, делайте что-то такое, что вас не убьет, а сделает сильнее.
1: Тогда сохраняем первую версию с покупками.
0: Я понимаю. Я знал, Летова, что из всех трех пунктов тебе этот больше всего понравится.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 50 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Всемирный день чистоты в Гиппо и Белмаркет. Только с 18 по 20 сентября.

0: Киперсил всего 19,99. А также средства чистящие Доместос 1 литр 6,89. Подробности на gippo.by и billmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще

0: реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер на закар.
2: Ой, нос потек.
3: Беда, ребята.
4: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

8:24, рубрика «Непопулярное мнение». Делимся мнением от Влады, который отправил нам на сайт nestar.by. Также можете сделать и вы. Лук, пишет Влада, это неудачный ингредиент для любого блюда. Вообще, лук Владе не нравится. Ну и, собственно, она говорит, не надо его туда и сюда везде класть. Что же думают наши слушатели по этому вопросу? Ну, что сказать, с Владой солидарно 10%. Да, только 10% считают, что фу, этот ваш лук, бе. Но зато 90% уверены, что лук – это вообще классная история. И можно столько всего вкусного придумать. Я не говорю сейчас исключительно про луковый суп, но когда, например, добавляешь какие-то блюда, они становятся вкуснее, сочнее, а, кстати, еще и слаще, тоже благодаря луку. На самом деле, лук – универсальный продукт. Там есть и натуральные сахара, которые, кстати, при термической обработке карамелизуются. Огромное количество разных витаминов.

0: держать, то богатый состав лука – это идеальная история. Так что, друзья мои, но помним главное правило – дело вкуса. Ешьте и делайте то, что вам нравится.
1: А еще можно натираться луком. Вот если ты мне надоешь, я натрусь луком и приду на работу.
0: Хорошо, я бы подождала этого момента. Вот такая история. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

0: 8:29, шоу-зарядная станция. Будем продолжать. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок рос честным и успешным. Что для этого нужно сделать? Одно интересное исследование, поделимся которым уже через 7
1: Давай.
0: Минут.
2: Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Кукуруза в початках всего 2,59 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
0: Запчасти покупай и продавай на «Бантербай».
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
4: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан. Это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан. 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by. Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 8:32. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко накануне выступил на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. По словам главы государства, Запад давит на нашу страну из-за того, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия и в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. Около Минска построят новую школу. Она появится в жилом комплексе «Зеленая гавань». Внутри школа будет похожа на космическую научно-исследовательскую станцию. Ее построят в 2028 году.

0: Симулятор минского трамвая скоро появится на цифровой платформе Steam. Разработчики не обещают фотореалистичной графики, но постараются сделать достоверную механику вождения. Новый фильм о Человеке-пауке официально стал самым кассовым фильмом в истории США. Он обогнал «Звездные войны. Эпизод 7. Пробуждение силы». За 47 дней проката картина заработала почти 1 миллиард долларов. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для офиса и дома по 18 сентября на выставке «Буд-экспо». В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
2: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
3: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве и Бресте плюс 21, в Гродно до 20 тепла, в Гомеле 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске до плюс 19. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395

0: 8:40, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать. Что нужно делать, чтобы ребенок ваш рос честным и успешным? Расскажем прямо сейчас.
1: Рассказываем. Чтобы ребенок был честным и успешным, не надо хвалить его. Такое заявление сделали канадские ученые. Они провели эксперимент с дошкольниками и выяснили, те дети, которые перед тестом, которых перед тестом хвалили за интеллект, больше, чем в половине случаев, в итоге хвалили за списывание. Да, и все дело было в страхе. Получив ярлык гения, малыши очень старались сделать работу хорошо, что в итоге доставали телефоны, шпаргалки и так далее, и все-таки списывали.
0: Ну, правильно, конечно. Нужно хвалить ребенка не за оценку, а за то, как он старательно списывался шпаргалки, старался не попасть на глаза учителю. Это же мастерство, знаешь. Это ж тут надо еще обладать огромным количеством дополнительных навыков. За похвалу стараний мотивация станет выше.
1: И, кстати, это работает не только с детьми. Да? У меня лучший друг, финансовый директор в одной из компаний.
0: Так.
1: В итоге у них в прошлом месяце было награждение как за лучшего работника года.
0: Ага.
1: Ему вручили премию, небольшой подарочек.
0: Супер.
1: А потом он мне звонит, хвастается и говорит, что 50% или даже чуть больше скинет будущую работу на стажера, а оставшийся, в принципе, будет делать в чате GPT.
0: Тоже мысль классная. Ну, знаешь, но вот эта вот тема все-таки, она не всегда работает. Я тебе расскажу на своем очень жизненном бытовом примере. Как-то я впервые в жизни, это был мой дебют, приготовила пирог из красной рыбы. И он получился. Совершенно случайно. Я угостила своих друзей, они были в восторге. Потом мне звонят и говорят, слушай, мы к тебе заглянем, приготовь, пожалуйста, вот этот вот пирог. А я, честно говоря, и не помнила, как я его сделала. Я, по-моему, в каком-то приступе была. Я и вообще не очень-то готовила все эти штуки. Решила купить. Ну, в магазине, думаю, куплю, друзья придут, я угощу. Ну, мне ж не жалко, я девушка хозяйственная, хлебосольная. А я не знала, что рыба – это продукт скоропортящийся. В общем, после такой вечеринки у друзей животик крутил, а мне стыдно было признаться, что это не мой. Поэтому иногда все эти манипуляции, исследования ученых не всегда правдивы. Следите за своими детками, они точно вам подскажут, что им хорошо, а что нет.

0: 8:55. Давайте подведем итог нашей рубрики «Говорит сторона». Вопрос сегодня задавала вот такое. Что сказать подруге, да кому угодно, если человек уже покупает 25-ю баночку того, что у него уже есть. Ну, в нашем случае про кремы мы говорили. Итак, Александр вот что предлагает.
1: Доброе утро. Когда наступит зомби-апокалипсис, мы их не победим. Но благодаря тебе кожа у них будет нежная и бархатистая.
0: Такая, знаешь, ну мужская такая версия. Ну вот мужская, понимаешь, ни одна девчонка вот так вот бы не сказала. А что говорят девчонки? Вариант от Татьяны.
2: Ой, ну у тебя так-то дома уже витрина получше, чем в этом магазине.
0: Да, да, может быть такое. И еще одна Татьяна.
3: Тат, ты же помнишь, что они имеют срок годности. Придется мазаться в 4 слоя, включая пятки.
0: Угу. Ну что, Саш, выбирай.
4: Александр.
0: Я так и поняла. Да. Ладно, мужской вариант сегодня становится нашим победителем. И гипоаллергенно-ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Александр, отдаем вам. Спасибо.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Юнистар.
8: Юнистар. Хит за хитом.

0: Радиостанция.
1: 8:59, шоу «Зарядная станция». Продолжим наша любимая рубрика «Словарный запас», благодаря которой мы так красиво говорим и столько новых слов используем, если запомнили.
2: Так красиво говорим.
1: Слушай, ну я вот не запоминаю слова, честно, приходится записывать. Итак, в мою книжку сегодня улетит какое слово?
2: Я пока не расскажу об этом.
1: Так, ну
2: скажи, у тебя бывает такое, что ты мужа оскорбляешь, а вот и довольна этим?
1: Никогда.

0: Да, но есть же разные интонации, понимаешь? Можно же так по имени человека назвать, что звучит как оскорбление.
1: Ну, тоже да.
0: Это девичья хитрость. Ну, а вот секреты какого-то очередного слова через 7 минут узнаете. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
0: Остался всего один рекламный ролик.

0: 21-20.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 9.02. С новостями Александр Романов. Стало известно, когда в Минске и областях включат отопление. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе прогноза Белгидромета, сообщает ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократили до 3 суток. В Минске усилили контроль за водителями каршеринговых авто. По 21 сентября сотрудники ГАИ будут проверять их физическое состояние, а также наличие действующих водительских удостоверений. Для этого уже начались рейды. Это связано с тем, что водители каршеринговых авто довольно часто нарушают ограничения скорости и правила маневрирования. Симулятор минского трамвая скоро появится на цифровой платформе Steam. Разработчики не обещают

0: Последняя сила удерживала рекорд более 10 лет. В мировом прокате релиз Marvel и Sony также обошел «Аватар. Путь воды» и занял 3-е место среди самых кассовых фильмов за всю историю. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для офиса и дома по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG. Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве и Бресте плюс 21, в Гродно до 20 тепла, в Гомеле 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске до плюс 19. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Возвращайся.
1: Да, спасибо. Классное слово. Еще раз называется...
0: Сатисфакция.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
4: Это «Юнистар».
5: «Юнистар».

0: Для дачи товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Вау! В то лото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу!

0: 9:24. Время нашей игры. Главная буква. Играет с нами сегодня Наталья. Наталья – медсестра. Доброе утро, Наталья.
1: Алло. Доброе.
0: Здравствуйте. Как дела? Как настроение ваше?
1: Да, все прекрасно.
0: Наташ, какие планы на выходные?
1: Смотря какая погода будет. Тут еще, вообще в субботу.

0: поговорили, что сейчас, да, начался сезон разных вирусов, потому что снова все собрались в одном помещении, очень много людей, каждый со своим приходит. Вот давайте наш диалог в течение целой минуты как раз на этом и построим. Мои бытовые вопросы и ваши профессиональные врачебные ответы. Но на какую букву будут начинаться все ответы, узнаем прямо сейчас. Запускаем наш генератор. Так, есть, все, главная буква сегодня «Л». «Л», Леонид. Наташа, услышали букву, да? Отвечаем только на слова, которые с этой буквы начинаются. Наш таймер минутный, запускаем. Наталья, очень нужен ваш совет. Подскажите, как поддержать иммунитет?
1: Лимонами.
0: Лимонами, лимоны нам подходят. А если вдруг насморк накроет, что делать?
1: Лед.
0: Лед. А куда лед? Куда?
1: Как? К переносице прикладывается.
0: Так, Наташа, буква только «Л» у нас.
1: Это не вопрос, это просто...
0: Не надо, мы по буквам идем.
1: Все,
0: на «Л» лед, а куда лед прикладываем?
1: Лоб.
0: Ой, на лоб. На лоб это нормально. Ладно, а если ножки попарить? В чем ножки попарить? Наташ, надо ножки попарить. В чем попарим ножки? Наташа, вы там думаете?
1: Листочки.
0: В листочке медконсилиум Наташа собрала уже. А если к доктору идти не хочется, а что делать?
1: Лежать.
0: Лежать, ну тоже правильно. А вот чтобы домашних не заразить, а как быть?
1: Лежать.
0: Все понятно. У Наташеньки один ответ. Лимон, значит. Потом листочки и лежим тихонько себе.
2: Лимон, лизать, лежим.
0: Под листочками в парке лежим и не высовываемся. Спасибо, Наташ, за ваши ответы. Понимаю, что вы настоящий профи, и можно было бы у вас, конечно, много всего полезного и интересного узнать, но пока просто вручим вам с удовольствием подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио, Новокулайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Хорошего вам дня!
3: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds. Это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
6: Радио Юнистар.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: 9 часов 30 минут. Время напомнить вам о том, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие радости. И все это с белорусскими мотивами. Вот такой классный набор мы разыграем буквально через 7 минут, но только в том случае, если вы сможете догадаться, про какое удивительное место в Беларуси мы будем вам рассказывать. Уже через 7 минут все подробности.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайд Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
0: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 9.33. Сейчас новости коротко. Стало известно, когда в Минске и областях включат отопление. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8, сообщает УНТ. В Беларуси улучшат качество питьевой воды. Для этого реконструируют водозаборы, заменят изношенные сети водоснабжения и водоотведения, а также построят новые коммуникации. Это план на ближайшие 4 года, рассказали в ЖКХ. Белорусские водительские права теперь действуют и в Кыргызстане. Это упростит жизнь тем, кто ездит между двумя странами, работает за границей или планирует переезд. Английский футбольный клуб «Эвертон» из АПЛ предлагает любому человеку стать футболистом на 48 часов. За это придется заплатить 30 тысяч евро. В эту сумму включено проживание в отеле с командой, совместное питание, поездки, тренировки и брифинг с игроками. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте «Адма Эвордс».

0: sports.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
2: Мужчины, я дома.
3: А у нас горло болит.
4: Щекочет и першит.
2: Что ж, придется идти в аптеку.
5: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
6: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве и Бресте +21, в Гродно до 20 тепла, в Гомеле 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске до +19. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: 9:42. Итак, это наш финальный выпуск игры с белорусской сетью «Три цены». Ведь там появилась классная коллекция. Называется «Спадшина». Здесь посуда, сувениры, украшения, шопперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами. Именно такой набор мы будем разыгрывать прямо сейчас. И как мы это сделаем? Да, как обычно. В принципе, три подсказки об одном из удивительных белорусских мест даст Саша Романов. Затем вы очень быстро на это все дело реагируете, если понимаете, в каком месте идет речь, название. Шустрее остальных отправляйте нам в Телеграм 29-610-9950. Ну и так мы разыграем, соответственно, вот такой классный набор. Ну что, Саш, подсказки
1: поехали.
0: Готовы? Давай.
1: Конечно, сегодня будет совсем просто.
0: Давай.
1: Первая подсказка. Один из районов этого города назван в честь назойливых насекомых.
0: Угу.
1: Вторая. Говорят, что в этом городе туманы бывают чаще, чем в Лондоне, угу. Вот как сегодня. И последняя из этого города вещает радио Юнистар.
0: Ну что, классная подсказка. Уже про Юнистар, да, многим все стало понятно. Кто-то ориентировался на первую подсказку. Давай еще раз, что там было в самом начале?
1: Один из районов этого города назван в честь назойливых насекомых.
0: Так, смотрите, неправильные ответы. Гомель. Старая весь Могилев. Ну, а все остальное вроде бы правильно. Так, что за район? Давай сразу раскроем карты, чтобы никто не ломал голову.
1: Комаровка.
0: Да, мой райончик, кстати. Ой. Ну, в общем,
1: твой,
0: друзья,
1: любимый, да?
0: Ну, живу я там, конечно, любименький. Спасибо огромное всем нашим участникам. И сегодня подарок достается Виктории. Она становится нашей победительницей. Ну и, соответственно, вот такой классный набор именно вам от белорусской сети магазинов «Три цены» Виктория даем. «Три цены» – белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи, повседневной жизни. Компания помогает покупателям быстро и выгодно находить все необходимое для ежедневных надо. От практичных вещей до особенных находок, которые приносят радость.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: 9:46. Впереди наш утренний гороскоп для тех, кому нужно четко понимать, что делать. Некоторые же люди, между прочим, без гороскопа и денек свой не начинают. Я недавно тут в компании с друзьями даже провела некое голосование. Казалось, что 70% прям каждое утро слушают, читают гороскопы.
1: Так именно что... тебя слышат.
0: Да нет, в принципе, кому-то важно понимать, что сегодня день готовит. Вот и вы узнаете совсем скоро.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Долгобродской от Ванеева до Чеботарева.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай». Запчасти покупай и продавай на «Бампер Бай».
1: Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, где можно заработать на чтении книг и как детский смех может помочь взрослым.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при...

0: психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Печенье «Спартак» весенняя рапсодия 300 грамм всего 2,99. Дыня «Колхозница» всего 1,69 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Хочется лениться.
3: Отлично! Пицца «Лисица». Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 9:55. Делимся нашим утренним гороскопом, в конце которого и счастливчика дня назовем. Овны, сегодня ваша голова переполнена различного рода планами, идеями, проектами, так что день обещает быть насыщенным.
1: Тельцы, сегодня весь день вам будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на ваших нервах.
0: А близнецы в течение дня испытают разные чувства и какие-то яркие события, неожиданные встречи. Все это со знаком плюс.
1: Раки, а вы сегодня весь день будете подвержены какому-то такому недугу, как несдержанность в мелочах.
0: Лев может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Вам и похохотать захочется, и всплакнуть.
1: Дева, сегодня лучше не давать воли своему языку. Есть вероятность наговорить много лишнего.
0: Весы, день может пройти за бесконечными разговорами, а до реальных каких-то проектов руки не дойдут.
1: Скорпионы, сегодня как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами.
0: А стрельцы сегодня будут преувеличивать какие-то проблемы. А зачем оно вам надо в пятницу, а?
1: Козероги, сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы, ваши планы, вынуждая плыть против течения.
0: Так, водолеи, сегодня смотря с какой ноги встали. Вот если встали и вроде почувствовали, все нормально, все хорошо, ничего не болит, денек задастся. А если встали с мыслью, ну, туман, осень, ну, все, сами виноваты.
1: Сами виноваты.
0: Задумался.
1: Подумал водолей. Ага. Рыбы, сегодня потребуется вся ваша выдержка. Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в что-то вроде урагана.
0: Так давайте же узнаем. Счастливчик дня сегодня – это близнецы, у которых будет огромное количество разных чувств, и встречи приятные, и события яркие, и все положительно.

0: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: 9:59, четко держим руку на временном пульсе. Почему? Потому что сегодня пятница, и каждая рабочая минутка хочется, чтобы пролетала быстрее. Я понимаю, что в этом желании, возможно, вы что-то могли пропустить, ведь мы с 7 утра столько всего интересного уже наговорили. Так вот, повторим все самое-самое и очень коротко, буквально через 7 минут, в нашем утреннем дайджесте. Полина Летов, Саша Романов. Доброе утро.
3: Зарядная станция.
0: Реклама.
4: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
5: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
0: Остался всего один рекламный ролик.
7: Стройка, ремонт, уборка.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

Доброе утро. В Беларуси 10.02. С новостями Александр Романов. Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Президент подчеркнул, что геополитическое положение страны на изломе пересечения интересов Запада и Востока имеет как преимущество, так и серьезные недостатки. А воспользоваться преимуществами может только по-настоящему независимый народ, способный самостоятельно принимать правильные решения. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал судьбоносной – днем возвращения миллионов белорусов в свою семью. Белорусские водительские права теперь действуют и в Кыргызстане. Это упростит жизнь тем, кто часто ездит между двумя странами, работает за границей или планирует переезд. Теперь можно поменять права в другой стране без сдачи теоретических и практических испытаний, но только после получения разрешения на постоянное проживание. США приближаются к переломному этапу в войне с Ираном, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что скоро объявит о важном решении по этому поводу. Речь о возможном возобновлении ударов, которые должны положить конец конфликту, сообщает Белта. Трамп также сообщил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана с представителями Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. И в завершение, английский футбольный клуб «Эвертон» из АПЛ предлагает любому человеку стать футболистом на 48 часов. За это придется заплатить 30 тысяч евро. В эту сумму включено проживание в отеле с командой, совместное питание, поездки, тренировки и брифинг с игроками. Такую VIP-услугу предоставляют в преддверии благотворительного матча с Ливерпулем, который состоится 26 сентября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 50.

0: 69 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве и Бресте плюс 21, в Гродно до 20 тепла, в Гомеле 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске до плюс 19. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Найс Гель.
5: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
7: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лаборатория Слимитед, Хайдарабад, Индия.
8: Найс Плюс помогает. Боль облегчает.

0: 10:09. Очень коротко в нашем утреннем дайджесте самые интересные новости, которые сегодня уже звучали. Правило. Мне очень понравилось, как сделать так, чтобы денег до зарплаты хватало, и мы не мучились вот этим вот безденежьем. А просто нужно сделать две карточки. На одну карточку ты кладешь деньги, которые нужны тебе для обязательных трат, да, там, не знаю, продукты, коммунальные расходы, там еще что-то, квартплата. А вот на вторую карточку это твои хотелочки. И когда денежки с второй карточки, с хотелочек заканчиваются, первую ты не трогаешь.
1: А лучше вообще ее спрятать.
0: Да и первую, нитру. Да, и чтобы вот эти вот основные расходы оплачивал кто-то другой.
1: Да, да. А мне понравилась новость о том, что ученые доказали, что ребенок, чтобы был успешным, не нужно его хвалить за интеллект. Они провели необычный эксперимент с дошкольниками и выяснили, что те дети, которых перед тестом хвалили за интеллект, больше, чем в половине случаев, ловились на списывание.
0: Сынок, ты красивый, ты такой ёркий, такой быстрый. Мама, я еще и умный. Нет, сынок, ты не умный. Ты красивый, ты быстрый.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Вы слушаете.
5: Радио «Юнистар».

Звучит в эфире Юнистар. Два хита от меня и от Сафронова. Сейчас немножечко расскажу о них. А вы в Телеграм 29-610-9950 пишите. Или Летва, или Сафронов. Я не знаю, честно говоря, как мы сегодня с вами будем выкручиваться, потому что и первый, и второй хит классный, заряжающий, поднимающий настроение в пятницу вот 100%. И первый, и второй хит – это песни о любви. Но только смотрите, в моем случае от канадского исполнителя, такой мужская немножко подача, причем какой-то эмоциональное потрясение от сильной влюбленности испытывает мужчина. А это редко бывает, правда? Обычно мужчины, как считается, скала настоящая, непробиваемая, но тут его прям вот разносит от этих чувств. А вот хит от Сафронова... Кстати, если хотите этот хит услышать, пишите Летова в Телеграм. А вот хит от Сафронова, он скорее такой больше поэтический, что ли. Какой-то вдохновляющий гимн безусловной любви, верности, душевного комфорта. Вот как-то так. Уж не знаю, как вы будете сегодня принимать решение. Если нравится второй вариант, тогда Сафронов отправляйте нам в Телеграм. Бережно соберем ваши голоса. Совсем немножко времени у нас есть, так что дерзайте.

0: 16.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, где можно заработать на чтении книг и как детский смех может помочь взрослым.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города. Минская

0: 8-9-7-3-1-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
1: Это была реклама.

0: Время подвести итог. Ставки на хит. 10 часов 17 минут. Спасибо за ваши голоса. Понимаю, что сегодня было сложно. И то о любви, и то такое зажигательное и классное. Вы сейчас сами во всем убедитесь, но с небольшим перевесом в мою сторону. Сегодня вы проголосовали. Итак, значит, на втором месте оказалась песня «The Rather Be» от британской группы Clean Bandit. Сафронов принес нам это. Ну, давайте кусочек послушаем. Это хорошо. Но я ликую за себя, потому что мне очень нравится канадский певец, вернее, вот именно эта версия его хита. Дэниел Паутер, хит называется «Crazy All My Life». Ну, классно же, правда? А вот полная версия этого хита прозвучит в эфире Юнистар, ну, вот совсем скоро. Мы с вами прощаемся до понедельника. Впереди выходные. Наслаждайтесь. Полина Летова, Саша Романов. Пока.
1: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго вновь.

0: Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 10 хитов в 10 часов на Юнистар. 10 песен. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начинался бодро.
1: Юнистар. Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Доброе утро! В этот день звучит по-особенному, ведь за окном самый популярный, самый желанный день – это, конечно, пятница. С вами Саша Кузырев, и у меня есть целый план, как настроиться на предстоящие выходные, о нем чуть позже. Уверен, кто-то уже открыл браузер по делу, а через несколько минут уже изучает, куда сходить вечером. Да, у пятницы убедительные рекомендации, особенно если в соседней вкладке открыта афиша, а где-то тихо коллеги спрашивают: «Так, ну что у тебя там интересненького?» Не знаю, как у нас в категории «Интересненько» интересное, только хит за хитом. «Дай-дай» от «Барнабой» скоро. Вместе с группой «Добро» споем на часах 00.

0: Пожелать всем легкой пятницы. Прямо сейчас узнаем актуальные новости и продолжим слушать хит за хитом.
1: Реклама.
2: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
8: Имплантацию? Сделаем!
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
10: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
11: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
12: Это была реклама.
13: Вы слушаете «Юнистар».
14: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко накануне выступил на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. По словам главы государства, Запад давит на нашу страну из-за того, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия. И в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. В то же время там пишут про историю Беларуси, ее идентичность и врожденное чувство уважения к помещикам. Но на нашей земле есть только один хозяин – народ, сказал президент Беларуси. В Минске усилили контроль за водителями каршеринговых авто. По 21 сентября сотрудники ГАИ будут проверять их физическое состояние, а также наличие действующих водительских удостоверений. Для этого уже начались рейды. Это связано с тем, что водители каршеринговых авто довольно часто нарушают ограничения скорости и правил маневрирования. В Бресте зацвела акация, хотя она обычно радует цветами в конце мая, начале июня. По словам белорусских ученых, привычный ритм растений в этом году нарушила погода. Весной, когда деревья должны были активно развиваться и цвести, установилась жара и засуха. А сейчас условия стали благоприятными. К слову, недавно в городе зацвели каштаны, а в конце августа распустилась сирень. И в завершение, новый фильм о Человеке-пауке официально стал самым кассовым фильмом в истории США. Он обогнал «Звездные войны. Эпизод 7. Пробуждение силы». За 47 дней проката картина заработала почти 1 миллиард долларов. «Пробуждение силы» удерживало рекорд более 10 лет. В мировом прокате релиз Marvel и Sony также обошел «Аватар. Путь воды» и занял третье место среди кассовых фильмов за всю историю. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве и Бресте плюс 21, в Гродно до 20 тепла, в Гомеле 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске до плюс 19. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Да-да, это точно саундтрек нашей пятницы. Иногда к концу недели мотивация заканчивается, и ловишь себя на том, что вроде надо радоваться, а ты выжат как лимон. Знакомое чувство? Поэтому говорите себе почаще, все будет хорошо. Выходные ближе, чем вы думаете, и в компании Unistar мы ускоряем нашу пятницу. Слушаем дальше хит за хитом.
1: В будни утром на Unistar всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Я же тебе тоже говорю, что не всегда вот то, что выглядит неудачно на первый взгляд, оно
3: провально. Он очень даже симпатичный. Ну зачем ты так говоришь?
2: Нет.
3: Зато человек хороший.

0: уж. Вот. Ну что ты?
1: Поэтому я тоже так когда сомневалась, это говорит да, не говорит да. Ну, все же нормально.
0: Ну, послушай, да.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотуш Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Пробактолор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: 11.35 в стране, вы слушаете «Хит за хитом». Интересно, а есть среди слушателей Unistar Hunter, о котором пела Дайда в эфире? Кстати, пятница за окном — это вообще отличный повод узнать внутренний мир. Тех, с кем делаете рабочий процесс приятнее, тех, с кем делите офис. И поговорить не только о работе хочется, с коллегами. Только подумайте, мы сидим рядом с человеком по 8 часов в день, но порой даже не знаем, чем увлекается человек напротив вас за соседним столом. Может, ваш бухгалтер по вечерам играет на барабанах, а строгий начальник выращивает кактусы и каждому дает имя. Давайте общаться, давайте сделаем пятницу классной. Ну и, конечно, давайте слушать «Хит за хитом» в эфире «Unistar». «Dance» от Slater скоро. Не Вика споет в эфире «Unistar». «California Dreamin'» от Royal Jiggles. А если уже задаетесь вопросом, куда отправиться на выходные, слушайте внимательно рубрику «Выход в люди».
1: Для детей старше 16 лет. «Выход в люди» на Юнистар.
2: Привет, я Валентин Сергеевич.

0: выходных.
1: Выход в люди.
0: Всех романтиков я приглашаю в ботанический сад. И не только потому, что там сейчас особенно красиво. 18, 19 и 20 сентября сад превращается в большой кинотеатр под открытым небом. Проект называется «Романтик Коллекшн». Организаторы решили совместить осень, парк и кино. А мы с вами получили возможность расположиться в мягких креслах-мешках и на 3 дня погрузиться в любимые романтические киноистории. Среди фильмов такие легендарные ленты, как «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «50 первых поцелуев» и другие шедевры. Между сеансами музыкальные паузы, тематическая фотозона и фудкорт. А еще все 3 дня работает детская зона, аквагрим, шоу мыльных пузырей, бьюти-бар и даже интерактивная игра с драконом. Так что можно прийти всей семьей. Дети к дракону, взрослые к красотке. И каждый найдет свое кино. У любителей кошек в эти выходные тоже праздник. 19 и 20 сентября в ТРЦ «Палаццо» юбилейная выставка кошек «Бэби-салон котят. Осенние легенды 2026». И это не просто выставка, а большое шоу. В программе шоу «Показы и конкурсы красоты» под названиями «Мистер Кот и Мисс Кошка», «Золотые лапки» и «Краса осени». А еще можно поиграть в кошачий квест, сходить на мастер-классы по породам от звезд фелинологии и выбрать обладателя титула «Осенние легенды 2026». А всем, кто хочет научиться понимать язык кошек, здесь все расскажут. Тем же, кто мечтает о котенке, помогут его найти. Если же завести котенка вы еще не готовы, то можно просто прийти, посмотреть и поумиляться. Ценителям коротких путешествий и ярких праздников я рекомендую отправиться в субботу в Миоры. 19 сентября там пройдет региональный экологический праздник «Журавли и журавины» Миорского краю. Это настоящий праздник осени, клюквы и журавлей. Основные гуляния развернутся в городском парке «Полуостров». В программе областной конкурс ансамблей «Журавлиный звон», выставка-конкурс художественных изделий «Птушиный пирополох», ярмарка подворий «Журавлиный кермаш», эколавка и кухарская кутка с клюквой, медом и фиточаями. Но главная фишка праздника в том, что с 12 до 16.00 можно отправиться понаблюдать за настоящими журавлями. Автобусы отходят каждый час от парка. Праздник продлится практически весь день. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно

0: знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
1: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер на закар.
9: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
10: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей Назакар, Назакар Мента и Назакар Экстра увлажняющий. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции.

Dance от Slater закружил в своих ритмах, что хочется отложить все рабочие вопросы и просто подумать о себе. Это важно, ведь самое приятное в пятнице – возможность спросить себя, а чего хочется именно мне? Всю неделю на этот вопрос за нас отвечали календарь, рабочий чат и человек со словами «Это ваши должностные обязанности». Ну а теперь наше время, наша пятница. И в эфире «Pay to Exist» от Brax XTN. Классный хит от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Именно с этого хита начнем очередной музыкальный час, но для начала узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
10: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
11: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
13: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко отправился сегодня в Шкловский район. Как сообщает Белта, вертолет президента приземлился на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро», где в этом году возделывали лен. Александр Лукашенко высказал недовольство тем, как культура была убрана, и жестко раскритиковал аграриев. Президент сделал вывод о том, что чиновники чаще находятся там, где бывает он сам, и не заезжают, по его словам, в медвежьи углы, и заявил, что еще побывает в таких местах. Строительство Минского онкоцентра вышло на финишную прямую. Новую поликлинику построили на месте старого здания на проспекте Независимости, которое снесли 2 года назад. В Минскстрое рассказали, что работы на объекте идут с опережением графика. Новый корпус Минского онкоцентра рассчитан на 1000 посещений в смену. Там также будут отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики, физиотерапевтическое лечение и УЗИ-диагностики. США приближаются к переломному этапу в войне с Ираном, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что скоро объявит о важном решении по этому поводу. Речь о возможном возобновлении ударов, которые должны положить конец конфликту, сообщает Белта. Трамп также сообщил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана с представителями Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И в завершении выпуска мужчина с нарушением речи признался в любви силой мысли благодаря чипу Neuralink. Компания Илона Маска опубликовала короткое видео эксперимента в X и назвала момент прекрасным сюрпризом. При этом Neuralink подчеркивает, что результаты одного участника не гарантируют таких же результатов для других пациентов. Импланты компании пока остаются экспериментальными и не предназначены для массового применения. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звезд. Условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диазмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диазмин ЛФ. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Nice Gel.
5: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
7: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus – автоматическое лечение пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лаборатория Слимитед, Хайдрабад, Индия.
8: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
9: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эту пятницу. Слушайте нас и в и онлайн формате на сайте unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона. Ну а теперь немного мотивации от Келли Кларксон.

0: 12:20 на часах, вы в компании Юнистар, меня зовут Саша Кузырев, привет! И согласитесь, в пятницу привычные вещи выглядят немного иначе. Кофе вкуснее, коллеги приветливее, даже у принтера, кажется, хорошее настроение сегодня. Хотя бумагу он все равно заживал, традиции есть традиции, от них не отойти. До выходных еще несколько часов, а внутри уже стало как-то свободнее. Приятно знать, что впереди время, которым можно распорядиться по-своему. Поэтому давайте приближать выходные вместе. Ну и, кстати, совсем скоро мы с вами добавим немного развлекательного момента в нашу пятницу. Мы сыграем. Я знаю пароль, так называется наша игра. Но чтобы стать участником этой игры, вам нужно оставить заявку у нас в Телеграме. Напишите прямо сейчас фразу «Я знаю пароль» по номеру 610-9950. Наш номер в Телеграме 610-9950. Пишите лишь одну эту фразу. Ну а с кем сыграем, узнаем через 10 минут.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Раки, сегодня весь день вы будете подвержены такому

0: Реклама.
1: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся словно брызги шампанского мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
0: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат «Нанолар».
6: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло? Вот удар.
7: Аргентокия «Нанолар».
6: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых храмах Мартин масло солодка сметанковая Ясь Белоус 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44 500 67 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а в эфире Юнистар прямо сейчас мы сыграем. Наша игра «Я знаю пароль». Напомню, что участник выиграет подарок. Ему достанется большой набор семечек от бренда «Мартин». Ну а за титул нашего победителя и подарок сегодня будет бороться Алексей. Алексей работает в такси. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, как оперативная обстановка на дорогах? Что там происходит?
2: Ну, более-менее все свободно пока еще.
1: Ну, это пока еще. А вот если говорить про самый, ну, с точки зрения загруженный день, когда у вас много-много работ в такси, какой день назовете?
2: Это пятница как раз-таки.
1: Пятница. Кормилица, можно сказать, да? Ну что ж, тогда, да. Алексей, я пожелаю сил, терпения вам сегодня в эту пятницу. Ну, а прямо сейчас в игре, напомню, вам нужно выбрать одну из трех категорий, которые у нас представлены. В каждой категории есть три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Таким образом, отвечая на три вопроса, вы составите пароль из трех цифр. А вот подберете вы пароль или нет, мы узнаем только на финише. Итак, Алексей, возможно, есть какая-то тема, которая вам очень нравится, и, возможно, мы сегодня в нее попадем.
2: Это, наверное, автомобильная тема.
1: Автомобильная тема. Ну, смотрите, Алексей, скажу честно, мимо. Такой темы нету, что у нас сегодня есть в запасе?
0: География. Кино. Одежда.
1: Кино, одежда и география. Так или иначе, каждый из них чуть-чуть затрагивает тему автомобилей. В общем, выбирайте, что проще всего кажется.
2: Давайте попробуем кино.
1: Попробуем кино? Хорошо. Алексей, выбор сделан. Поехали. Итак, первый вопрос в категории кино. Алексей, как звали героя Джонни Деппа в серии «Пираты Карибского моря»? Вариант номер один – Джон Соловей. Вариант номер два – Джек Воробей. Три – Джеймс Кук.
2: Второй вариант – Джек Воробей.
1: Попрошу быть правильным. Капитан Джек Воробей. И вариант принят. Идем дальше. Кем по профессии был Индиана Джонс? Вариант номер один. Врач. Вариант номер два. Писатель. Вариант номер три. Археолог. Индиана Джонс. Вот как вы думаете, кем он был? Врачом, писателем или археологом?
2: Археологом был.
1: Это третий вариант. Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Как называется фильм или компьютерная игра, которая по сюжету является продолжением какого-то произведения? Вариант номер один. Сиквел. Вариант номер два. Франшиза. Вариант номер три. Ремейк. Итак, как вы думаете, как называется фильм или компьютерная игра, которая по сюжету является продолжением, вот тут ключевое, продолжением какого-то произведения? Сиквел, франшиза или ремейк?
2: Ответ один – сиквел.
1: Мы принимаем ваш вариант, и пришло время узнать, смогли ли вы подобрать сегодня правильный пароль. Ну, что подсказывает интуиция, Алексей?
2: Ну, я думаю, я справился с этим.
1: Давайте узнаем.
0: Пароль подобран верно.
1: Абсолютно верно. Да, действительно, как я вам уже подсказал, капитан Джек Воробей снимался в «Пираты Карибского моря». Археологом был Индиана Джонс. И, конечно же, сиквел – это то самое продолжение какого-то произведения. Поэтому я вас поздравляю. Вы становитесь нашим сегодняшним чемпионом. Как видите, пятница уже для вас отличный день. Ну, а еще в подарок вам большой набор отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Купите от двух упаковок семечек «Мартин» в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на «Щелкинные призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45.
0: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
7: Реклама.
8: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Наша пятница звучит в формате «Хит за хитом», ведь вы в компании «Юнистар». Меня зовут Саша Козырев. Привет! И знаете, в пятницу мы начинаем смотреть на список дел с того, что уже зачеркнуто. А то несправедливо как-то получается. 20 вопросов за эту неделю закрыли, а настроение портят оставшиеся несколько. Поэтому давайте сделаем последний, продуктивный рывок и на выходные без хвостов. Ну что ж, продуктивной пятницы. Ну и, конечно, музыка в эфире «Юнистар» Мизма. Hello! Дима Билан споет про вечер пятницы. Ну, мне кажется, это идеальный рецепт. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Все это в нашем плейлисте в ближайшие 10 минут, но для начала новости.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, где можно заработать на чтении книг и как детский смех может помочь взрослым.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Шампиньоны «Суседский майонтак» 400 грамм всего 4,79.
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
7: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
10: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Добрый день, Беларуси. 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличить площади под картофель. Об этом президент заявил сегодня, посещая Шкловский район, сообщает Белта. Глава государства отметил, что нынешние площади в стране сравнительно невелики. Он поставил задачу правительству найти рынки сбыта за зиму и определиться с землей под возделывание картошки и поручил также в достаточном объеме подготовить посевной материал. В Минске усилили контроль за водителями прокатных машин. По 21 сентября сотрудники ГАИ будут проверять их физическое состояние, а также наличие действующих водительских удостоверений. Рейды уже начались. Это связано с тем, что у водителей каршеринговых автомобилей довольно часто нарушают ограничения скорости и правила маневрирования. Белорусские водительские права теперь действуют и в Кыргызстане. Это упростит жизнь тем, кто часто ездит между двумя странами, работает за границей или планирует переезд. Теперь можно поменять права в другой стране без сдачи теоретических и практических испытаний, но только после получения разрешения на постоянное проживание. И в завершении выпуска. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Они обитают в Боливии. Интересно, что до недавних пор зверек для науки фактически не существовал. История открытия началась не с экспедиции. Местный житель обнаружил животное недалеко от Ла-Паса, решив, что это маленький домашний котенок. Но со временем понял, животное дикое, и отдал в приют. Там сделали генетический анализ и обнаружили, что это не обычная тигровая кошка, а новый вид. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Копеечка».
2: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Форель Fish & Dish слабосоленая 12 рублей 99 копеек за 200 граммов. Вода минеральная Минская 1 рубль 99 копеек за 2 литра. Копеечка – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.ру.

0: следующий месяц.
1: Ну, это, я не знаю, с кем это сработает. Мне, если развлечений хочется, мне не важно, с какой карты брать.
0: Смотря
1: хоть
0: какие.
1: С контурной.
0: Может, тебе заправить машину, это развлечение, и поесть дома? Ну, тогда все хорошо.
1: С возрастом, да, ты права, развлечения меняются.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
3: Реклама.
2: Вау!

0: по 7 октября.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?

0: Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
4: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек.
5: Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: твердый 45-50%, 12,59 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44-569-33.
1: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
2: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
1: Новый хит на Unistar.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
1: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
1: Всех романтиков я приглашаю в ботанический сад. И это не только потому, что там сейчас особенно красиво. 18, 19 и 20 сентября сад превращается в большой кинотеатр под открытым небом. Проект называется «Романтик Коллекшн». Организаторы решили совместить осень, парк и кино. А мы с вами получили возможность расположиться в мягких креслах.

Среди фильмов такие легендарные ленты, как «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «50 первых поцелуев» и другие шедевры. Между сеансами музыкальные паузы, тематическая фотозона и фудкорт. А еще все три дня работает детская зона. Аквагрим, шоу мыльных пузырей, бьюти-бар и даже интерактивная игра с драконом. Так что можно прийти всей семьей. Дети к дракону, взрослые к красотке. И каждый найдет свое кино. А еще осень – это время колоритных праздников. 19 сентября в Музее народной архитектуры и быта Озерцо, что в паре километров от Кольцевой, пройдет праздник под названием «Багач заткнул у страху рогач». Багач – это обрядовый праздник, который завершает цикл сбора урожая. В старину багач представлял собой катку с зерном, внутри которой ставили свечку. Эту катку обносили вокруг деревни, а потом торжественно вносили в дом. И она хранилась там весь следующий год. Обряд должен был сохранить достаток, урожайность и семейный порядок. Этот обряд мы и увидим на празднике. А еще в программе мастер-класс по молодьбе и веянию зерна, традиционные песни, народные танцы и игры. И это тот самый случай, когда можно не только посмотреть, но и поучаствовать. А в воскресенье

0: музыку. В программе выступления звонарей из разных регионов Беларуси, литературно-художественные зарисовки с участием народных коллективов, а еще мастер-класс, где каждый сможет попробовать себя в роли звонаря. Согласитесь, не каждый день выпадает шанс позвонить в настоящий колокол. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, где можно заработать на чтении книг и как детский смех может помочь взрослым.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
7: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске

0: цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте Маяк.Бел и по телефону 29-144-70-00.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Пробактолор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Шоу «Раствор для горла» Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
6: Наконец-то выходные. Это фраза, которая должна взбодрить ваш офис. С вами Саша Кузрев, и мне кажется, к пятнице в рабочем чате появляется картинка или мем, который объясняет состояние команды, точнее, любого отчета. Мне нравятся такие минуты, ведь это показывает, как мы одинаково устали и еще способны над этим посмеяться. Поэтому не бойтесь быть искренними. Мы начинаем наше общение в эфире Юнистар. Конечно, сыграем, подарки уже подготовлены, и послушаем хит за хитом, чтобы завершение недели было идеальным. Магнетик от Баузы скоро. Братья Гримм споют хит «Ресницы». В начале часа Маранди Лена «Save Me». И прямо сейчас узнаем с вами актуальные новости.
7: Наконец-то выходные.
8: Реклама.
9: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
10: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
11: А у нас в соседях с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Кукуруза в початках всего 2,59 за килограмм.

0: зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

0: Добрый день, Беларусь. 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко жестко раскритиковал качество уборки льна во время внеплановой поездки в Шкловский район Могилевской области. Правительственный вертолет приземлился прямо на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Увиденное вызвало недовольство главы государства, пишет Белта. Если чиновники не приведут Могилевскую область в порядок, то разговор у нас будет последним, пообещал Александр Лукашенко. Вдоль МКАД появится новый квартал с урбан-виллами. Жилой комплекс «Мост» построят возле выезда на Долгиновский тракт от Мядельской трассы до деревни Цнянка. Над концепцией работают сейчас архитекторы и дизайнеры Новой Боровой и Зеленой Гавани. Для жильцов обещают обустроить собственный песчаный пляж на местном водоеме, зоны для барбекю и йоги, а также сенсорный сад. В центре Минска появилась необычная кофейня. Чтобы получить там заказ, его нужно сначала найти. Как пишет туристический портал Минска, пончик или кофе может появиться в самом неожиданном месте. Например, прямо из стены многочисленных тайников, шкафа, зеркала или из книжных полок. Кстати, дизайн кофейни тоже интересный. Он практически весь создан вручную и напоминает сказку «Алиса в стране чудес». И в завершении выпуска Лионель Месси обновил мировой рекорд по титулам. Знаменитый аргентинец взял с Интер Майами кубок Кампионес, и теперь у него 49 титулов в карьере. Для современного футбола цифра космическая. На счету Месси 35 трофеев в Барселоне, 3 в ПСЖ, 5 в Интер Майами и 6 с Аргентиной. Кстати, недавно Месси объявил о завершении карьеры в сборной, а его прощальный матч пройдет 6 октября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звезд. Условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте, до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Наконец-то выходные! В эфире Юнистар, с вами Саша Козырев. И, кстати, замечали, что в пятницу приятно закрывать вкладки в браузере. Особенно те, которые всю неделю держались на обещании. Это я еще внимательно посмотрю, но завтра. Да, в пятницу оказывается, что даже компьютеру можно придумать выражение лица человека, который закончил работу. Ну и пока планируйте свой фееричный выход из рабочего офиса, расскажу интересное из мира мотора.
1: О чем говорят машины?
0: Итак, друзья, у Volvo большие перемены. Шведский автопроизводитель объявил о масштабном обновлении. Компания рассчитывает поднять продажи и выйти из кризиса, и теперь намерена делать автомобили под запросы конкретных рынков. То есть не просто предлагать покупателю шведский взгляд на жизнь, а еще и спрашивать, как он сам эту жизнь представляет. До 2030-го анонсировали 30 новинок, 7 для западных рынков и 6 для Китая. Для Volvo такое разделение — это, ну, будем честны, необычный шаг. При разработке будут учитывать местные предпочтения, технологические ограничения и другие условия. Для Европы готовят автомобили с электроприводом, а вот в Китае Volvo усилит сотрудничество с Geely, будет использовать китайскую платформу и больше местных комплектующих. Это должно снизить себестоимость модели. Получается, единого рецепта автомобиля для всех больше нет. Да, европейским покупателям свое, китайским свое. Главное, чтобы в этой большой программе перемен нашлось место и для пожеланий, собственно, покупателя. В общем, Volvo будет внимательно прислушиваться к покупателям. Надеюсь, фразу «мне бы что-нибудь попроще» там не воспримут как просьбу убрать подогрев сидений.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Ну а мы с вами, друзья, совсем скоро начнем наше общение в формате драйв-чат. Напомню, наш номер в Телеграме 610-9950. И тема сегодняшнего вечера у нас будет такая. Чем вы увлеклись, когда у вас появились дети? Возможно, увлеклись фотопортретами, научились рисовать на майках, наконец полюбили прогулки в одиночестве. В общем, пишите ваши истории 610-9950 к нам сюда в Телеграм. Но мне вообще кажется, что одно из главных увлечений в жизни родителей, по крайней мере, пап, связано с дополнительной работой. Но об этом мы с вами поговорим в формате драйв-чат.
1: Радио Юнистар. Хит за хитом.

Приятная в пятнице. Представляете, выходные еще целиком впереди. Мы пока не проспали половину субботы, не вспомнили вечером воскресенья про несделанные дела. Можно представить идеальный отдых во всех подробностях. А можно оставить место сюрпризом. Вдруг лучшим событием выходных станет завтрак, который незаметно перейдет в обед. Но это где-то там, на выходных. Ну а сегодня наша пятница, она продолжается в формате драйв-чат. Напомню, мы с вами общаемся. Чем вы увлеклись, когда у вас появились дети? Спросил я вас. И уже прилетела парочка сообщений к нам в Телеграм. Напомню, номер для общения 610-9950. Так вот, Танечка написала: «Я увлеклась выставками породистых собак. Всегда мечтала заняться выставками, но до рождения детей у них не было. А вот с появлением первого ребенка появилась и первая собака. Сейчас у Танечки целых 3 собаки. Танечка, я как человек, у которого есть собака, и каждое утро гуляет по 1,5 часа со своим песиком, могу сказать, ну, сил, терпения выгуливать 3 собак — это, наверное, настоящее испытание. Так еще у Тани появилась целый питомник породистых морских свинок. В любом случае, огромное спасибо и большой привет от Юнистар. Катерина написала: с появлением ребенка у меня появилось хобби. Ну, тут, правда, хобби написано в кавычках, будем честны. Делать каждую неделю генеральную уборку квартиры. Муж и собака от этого не в восторге, но без этого теперь не могу. Ну что ж, Катерин, получается, у кого-то, ну, например, четверг — маленькая пятница, а у вашего мужа четверг — легкая депрессия и уборка до часа ночи.

0: Там слушайте и хит за хитом.
1: Рубрику представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
5: Когда просыпаетесь, подумайте о каком-то важном деле, которое принесет вам удовольствие.
6: О, кстати, если запланировать какую-то покупку, например, ну, чего-то интересненького, то ты весь день будешь в таком приподнятом настроении.
5: Ты, да, муж спать будет крепким сном и не просыпаться, потому что покупка-то твоя.
6: Согласна.
5: С чьей карточки происходит?
6: Ну, с его карточки, но зато я целый день буду чуть-чуть возбуждена. Ну, а это, знаешь, тоже всем на руку.
4: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
7: Реклама.
8: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу!

0: Многие из домика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на стрекомный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер на закар.
7: Что ты сморкаешься, как дятел?
8: Все мне уши излохматил.
7: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
9: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит окситоцин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышами, проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламера Фармакар», Беларусь.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Наконец-то выходные. В формате шоу «Наконец-то выходные» продолжаем общаться. Меня зовут Саша Козырев. Всем классного вечера пятницы. И знаете, пятница умеет находить убедительные доводы. Прокатиться на такси? Ну, пятница же. Надеть что-то красивое без особого повода? Вот он и повод. Пятница. Всю неделю.

0: новый хит. Поэтому оставайтесь в компании Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вместо того, чтобы после работы сразу бежать домой, вы решили пройтись пару остановок пешком через красивый сквер. Зачем, если дома ждут дела и родительский чат в Вайбере?
2: Мы привыкли думать, что ходьба нужна только для поддержания формы. Однако нейробиологи выяснили, что ритмичные шаги по-особенному влияют на наше состояние. Когда мы просто шагаем, левая и правая ноги двигаются по очереди, и это заставляет оба полушария головного мозга работать в идеальном балансе. И вот интересный факт. Обычная 30-минутная прогулка на свежем воздухе снижает уровень тревоги на 40% быстрее многих успокоительных. Во время ходьбы дневные проблемы и заботы словно разрешаются сами собой, к вам возвращаются искренний оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. И это «Надо знать» на

0: Хіт. Юністар. Хіт за хітом.
1: Наконец-то выходные. Знаете, если пятничный день можно вспомнить только по рилсам, которые смотрели в телефоне, то следующая новость вам точно понравится.
2: Вдогонку.
1: Да, в рубрике «Вдогонку» мы рассказываем любопытные факты из окружающего мира. Так вот, в Сингапуре решили бороться с привычкой бесконечно листать соцсети и запустили государственную программу, по которой жителям будут платить за чтение книг. То есть фраза «почитай», «полезно будет», наконец получила конкретное финансовое обоснование. Условия такие. Нужно читать не менее 15 минут в день и отмечать свои сеансы на специальном сайте. За это начисляются виртуальные деньги, которые можно потратить на вполне реальные вещи. Идея не просто отвлечь людей от соцсетей, а помочь им выработать привычку к чтению. Вот интересно было бы попробовать такую программу, например, в наших школах. Список литературы на лето сразу бы приобрел бы другой смысл. Не задание, которое откладываешь до августа, а план летней подработки. И впервые на вопрос родителей: «Ты что, все лето собираешься дома сидеть?» Ребенок мог бы уверенно ответить: «Я вообще-то работаю!»
3: Наконец-то выходные. Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
4: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
1: И пока где-то в Сингапуре взрослых и детей отучают от соцсетей, мы с вами продолжаем общаться. Чем вы увлеклись, когда у вас появились дети? Этот вопрос сегодня в нашем драйв-чате. Ну вот Марина написала: в какой-то момент я стала регулярно покупать раскраски антистресс, теперь у меня всегда на работе лежит такая. Марин, ну это вообще классное сообщение и классный вариант. Смотрите, ну это не только для детей, не только для вас, но и для ваших коллег. Вот приходит вам в кабинет и говорит: знаете, вот все, устал, надоело абсолютно все, уволиться хочу, а вы ему: вот, держи фломастеры в стаканчике. Бери, рисуй, наслаждайся, снимай стресс. Классный вариант. Друзья, жду ваше сообщение 610-9950. Напишите, чем вы увлеклись, когда у вас появились дети.
5: Реклама.
6: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей.

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Наконец-то выходные, в эфире Юнистар, с вами Саша Козырев, и сегодня в формате драйв-чат мы с вами общаемся на тему, чем вы увлеклись, когда у вас появились дети. Прилетели сообщения, спешу их озвучить. Вот, например, Аня написала, что стала писать стихи про родную Беларусь. Аня, вы большая молодец. Также начала писать стихи про наше с ребенком путешествие по Беларуси.

0: конкурс, заняли 3-е место из 23. Ань, вы большая молодец, вам огромное спасибо за эту историю. Юлия написала, а точнее вот сообщение от Лены сначала прочитаю. Когда у меня появилась дочка в первые годы, я стригла ее сама, потому что надо было это делать быстро и в подходящий момент. И вдруг мне стало это нравиться, и я пошла учиться. Ну, судя по всему, Лена тот самый начинающий барбер. Лен, вам удачи и... Пускай вот это, знаете, неформальное хобби станет, возможно, тем, что будет приносить вам хороший доход. Ну и сообщение от Юли, пока успею зачитать, есть еще парочка. Так вот, она увлеклась правильным питанием и психологией. Юля, я вас понимаю, потому что каждый день стоять и выготавливать вот эту ПП-еду нужна сильная психика.
1: Наконец-то выходные. Рубрика представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Радио Юнистар.
5: Юнистар.

0: Ток-шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
3: Наконец-то выходные в эфире, ведь пятница на календаре. И знаете, пятница — это когда рабочие вопросы уже закрыты, а выходные еще не начались. Редкий момент, уже никому ничего не должен, кроме банка. Все приятно еще впереди. Как будто выдали вот премию, только не деньгами, а свободным временем. И пока стоишь с ней, довольный, думаешь, на что потратить? На друзей, прогулку или вечер на диване. Главное не спешить. Такую премию вот приятно просто взять и подержать чуть-чуть в руках. Этим я и предлагаю насладиться. Ну а мы продолжим наше общение совсем скоро. Скоро мы, кстати, с вами сыграем, поэтому готовьте ваши телефоны. Ну а пока послушаем «I'm Moving to the Sun» от Хюгела. Классный свежий хит от «Ёлки». Шикарная мотивация, особенно если мы станем проще в эту пятницу. Возможно, самые приятные события произойдут в нашей с вами жизни. Послушаем группу «Blue» в начале музыкального часа. Ну а теперь к новостям.
4: Реклама. Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Brandgoda.by.

0: По вызову онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбениса, Равеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Минске на выходных временно перекроют проспект Независимости. На выезде из города от Уручья в сторону Кургана Славы сейчас идет ремонт дорожного покрытия. Асфальт меняют от Стариновской до спорткомплекса Уручья. Движение в направлении города полностью закроют для всех с 7 часов вечера субботы до 12 часов дня воскресенья. Проезд из города планируют полностью перекрыть почти на сутки с 5 утра воскресенья и до 6:30 утра понедельника. Около 33 тысяч электромобилей зарегистрировано в Минске. Число этих машин с начала года выросло на 8 тысяч, рассказали в ГАИ. Отмечается, что к 2030 году в Минске прогнозируют около 135 тысяч электромобилей и больше 5 тысяч зарядных станций. Сейчас же в столице работает 1270 зарядок. Медведь выбежал под колеса автомобиля на трассе под Витебском. Это уже второй такой случай за год. Зверь погиб. Об этом рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира. Всего же с начала этого года в стране произошло 3500 аварий с дикими животными. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Чаще всего под колеса попадают косули и лоси. Водителям советуют быть внимательными и снижать скорость вечером и ночью на дорогах возле леса. И в завершении выпуска. Этой осенью грибной сезон не перестает удивлять. Под Гродно на днях нашли гигантский подосиновик. Хозяйка трофея рассказала, что никогда в своей жизни не находила ничего подобного. Его шляпка оказалась размером с голову женщины. Недавно еще одному жителю Гродненского региона попался боровик, который почти целиком занял ведро. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказы детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле, в остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
6: Коль, обувайся, идем домой.
7: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
6: Что с тобой, Коля?
7: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
6: Что же делать?
7: Nice Гель.
6: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
8: Nice Гель меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
7: Вот это плюс.
5: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus автоматическое увеличение пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Хайдарабад, Индия.
9: Nice Plus помогает. Боль облегчает.

Итальянской марки давно проблемы с продажами, и решать их собираются в сотрудничестве с компанией Jack и Huawei. Одного итальянского темперамента, как вы понимаете, на авторынке недостаточно. Нужны еще и технологии, и производственные мощности. Так вот, в планах две совершенно новые модели – крупный кроссовер и электрический автомобиль класса Гран-Туризмо. Huawei предоставит систему автономного управления и электродвигатель, а вот Jack займется выпуском комплектов для будущих машин. Раньше на вопрос, что у тебя за телефон, знаете, можно было ответить Huawei, ну а скоро там можно будет ответить на вопрос, а что у тебя под капотом? Да, там тоже Huawei. Окончательную сборку и покраску сохранят на заводе Maserati, то есть все-таки новые автомобили получат китайскую технологическую основу, а вот завершать работу над ними уже будут в Италии. Для марки это, конечно, попытка не просто обновить модельный ряд, а все-таки найти выход из затянувшейся проблемной ситуации с продажами. Теперь предстоит выяснить, поможет ли сочетание итальянского имени и китайского технологий вернуть интерес покупателей. Да, покраска, впрочем, останется итальянской, потому что технологии технологиями, а объяснить разницу между просто красным

0: Здравствуйте, Валерьянова. Тогда что нужно сделать? Взять в руки телефон и набрать наш студийный номер 8017-242-99-50. Все максимально просто. Звоните к нам в студию 8017-242-99-50. Ну а сегодня предлагаю особенно дозвониться тем, кто верит, что даже незначительные изменения в жизни вот могут привести к невероятным последствиям. Если смотрели фильм «Эффект бабочки», сегодня это вам точно поможет в игре.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за.

0: Наконец-то выходные, продолжается наше шоу в эфире, и я вас просил дозвониться к нам в студию, чтобы сыграть в нашу игру «Ценный кадр». Победитель сегодня получит подарок – набор конфет ручной работы «Блистей» в торговом комплексе «Валерьянова». Но вот сможет ли наш участник сегодня пройти испытание, мы это узнаем. Итак, сегодня на линии у нас Тамара. Тамара, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Тамара, вы работаете в детском саду. Сегодня у нас будет очень серьезный фильм. Надеюсь, вы его там детям не показываете. Ну а сами-то смотрели фильм «Эффект бабочки»?
1: Да.
0: Кто играет главную роль, помните?
1: Как зовут?
0: Эштон Кутчер, легенда Голливуда. Ну, давайте перед тем, как мы с вами стартанем, и я расскажу про тот самый ценный кадр, начнем с самого фильма. Когда смотрел первый раз, честно, фильм вот такой дух захватывает, и у фильма есть несколько альтернативных финалов. Один был счастливый, второй открытый, а еще была самая мрачная режиссерская версия. Не будем углубляться, пересмотрите, не хочется делать спойлеры. Главного героя Эвана, его так и зовут, у которого часто случались провалы памяти, играет Эштон Кутчер, о котором я уже говорил. Само название — это отсылка к научной концепции из теории хаоса. Мол, даже вот незначительное влияние на систему может привести к масштабным и непредсказуемым последствиям в другом месте. Но прямо сейчас давайте с вами, Тамара, вспоминать начало фильма. Сцену, когда мама подвозит Эвана к школе, и учительница просит ее зайти в класс и посмотреть на что-то. Мол, она должна это увидеть. Мать спешит, но соглашается. Так вот, что конкретно показывает учительница маме, собственно, Эвана? Вариант номер один. Жуткий рисунок Эвана. Вариант номер два. Исписанные учебники. Вариант номер три. Надписи на стене. Вот что бы...
1: Рисунок.
0: Рисунок?
1: Да, там был какой-то страшный, какой-то там, да, жуткий такой был рисунок. Пугающий.
0: Эти овации говорят о том, что вы действительно большая молодец, Тамара, потому что это был жуткий рисунок. Дети рисовали, кем они станут в будущем. И мальчик изобразил себя стоящим с ножом над истекающей кровью телами двух человек. В общем, жутковатая очень картинка была. Поэтому я вас поздравляю, вы большая молодец, вы действительно киноман настоящий. Вы получаете в подарок набор

0: Конфет, ручной работы Блистейт в торговом комплексе Валерьянова. В Блистейт вы найдете широчайший ассортимент шоколадных изделий, подарочные наборы, букеты, конфеты из шоколада и лучших мировых сортов. Для вас выполнят индивидуальные и корпоративные заказы. Приходите в Блистейт. Ну а с нами оставайтесь на линии. Впереди еще много интересного. Ну и, конечно, хит за хитом.
1: Рубрику представляет торговый комплекс «Валерьянова». Покупки в радость.
2: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова». Логойская, 5А.
3: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
4: Что сказать подруге, если человек уже покупает 25-ю баночку того, что у него уже есть? Ну, в нашем случае про кремы мы говорили.
5: Когда наступит зомби-апокалипсис, мы их не

0: меня такая, знаешь, ну мужская такая версия. Ну вот, вот мужская, понимаешь, ни одна девчонка вот так вот бы не сказала.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
1: Спилили. Скосили.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
9: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Партнер-шоу «Вигализинг авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига. Лизинг

0: Именно вам сейчас завидует весь отдел. Ну и чтобы дорога, офис, дом была классной, послушаем с вами совсем скоро новый хит. Эта песня описывает разрушительную страсть и хаос в сложных романтических отношениях. И по настроению эту исполнительницу называют новая Лана Дель Рей. Зовут ее Дженни, и хит «Heaven» уже скоро в нашем плейлисте. Но для начала рубрика «Надо знать».
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вы варите макароны на ужин и по привычке бросаете в кастрюлю щепотку соли. Зачем?
2: Большинство скажет, ну, чтобы не было пресно. Но у этой бытовой привычки есть крутой научный смысл, который школьники проходят на уроках химии. Соль меняет свойства воды и укрепляет крахмал в тесте. Именно она не дает макаронам развариться и превратиться в кашу. И вот интересный факт. Шеф-повара и физики советуют солить воду строго в тот момент, когда она уже бурно кипит. Если бросить соль в холодную воду, она растворится раньше времени и процесс закипания затянется. А если добавить ее вовремя, макароны сохранят идеальную форму и получатся точь-в-точь, как в хорошем итальянском ресторане. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
5: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Дженни, Heaven.
1: Новый хит на Юнистар.

0: вдогонку. Вдогонку. В этой рубрике расскажу любопытные факты из окружающего мира. Вот слушайте, вам не кажется, что вы слишком серьезны? Посмотрите в зеркало, теперь посмотрите на детей, если такие есть рядом. Говорят, дети смеются около 400 раз в день, а взрослые всего 15. Правда, надежного научного подтверждения именно этим цифрам нет. Но взрослому даже саму эту статистику читать вот как-то, знаете, немного обидно. Особенно если сегодня ты пока только один раз усмехнулся и то вот прямо сейчас, и увидев расчетный листок. Да, для детей смех один из способов выражать радость, справляться с напряжением и общаться. Через игры они исследуют мир, пробуют новое и находят общий язык со сверстниками и взрослыми. То есть, когда ребенок хохочет над тем, как папа изображает утку, у него, между прочим, идет процесс развития. У папы, ну, тут работа над репутацией. Так что соревноваться с детьми по количеству смешков не обязательно, а вот иногда присоединиться к их веселью вполне можно. Главное, не превращать это в еще одну обязанность. А то мы, знаете, умеем усложнять. Так, шаги прошли, воду выпили 2 литра, смеяться опять на выходных придется. В общем, все по графику. Давайте жить проще.
1: Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
0: Мне кажется, смеяться как дети – отличная привычка, но я уверен, у вас появились и новые хобби. Напомню, что сегодня в формате драйв-чат мы общаемся на тему, чем вы увлеклись, когда у вас появились дети. Пишите варианты к нам сюда в Телеграм по номеру 610-9950. Ну а вот парочка сообщений перед тем, как полетим с вами дальше. Алексей написал, когда у нас с женой появился сын, я решил, что хочу научиться играть на гитаре, чтобы петь ребенку не просто колыбельный, а с аккомпанементом. Слушайте, Алексей, скажу вам честно, я тоже умею играть на гитаре, но вот песни группы «Король и Шут» такая себе колыбельная, поэтому сразу подумайте над репертуаром. Валерия написала, я увлекся собиранием лего, хотя в детстве игнорировал конструкты. Теперь жена дарит по набору и мне, и сыну, но только к большим праздникам. Это очень хорошая стратегия, кстати, Валерий, да, в каждом из нас, в мужчине, живет ребенок, и когда у тебя появляется сын, это отличное оправдание. Вот зачем тебе это лего? Ну, это не для меня, это для сына. Зачем тебе это радиоуправляемая машинка? Это не для меня. Это все для сына. Зачем тебе мотоцикл? Ну, вот тут, конечно, не все работает, но, скажите, это так, на вырост.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 2. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: Бигель, Имаэль Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.

0: не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.

0: Копеечка. Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Вечер в одной компании. Пятница уже на финишной прямой. На этой дистанции с вами я, меня зовут Саша Кузырев. И сегодня в нашем вечернем драйв-чат мы общаемся на тему, чем вы увлеклись, когда у вас появились дети. Озвучу парочку сообщений, которые прилетели к нам в Телеграм. Сергей написал, что когда у нас появились... Так, у нас появилась половина игрушек дома. Сначала играю я, потом сын. Ну, Сергей, ну это классическая такая схема, отличное хобби. Аня написала, что у нее она научилась вышивать картины и выкладывать алмазную мозаику. Правда, с выхода на работу и с продолжительного декрета не всегда хватает времени на любимое хобби. А еще вкусно научилась готовить. Анечка, слушайте, это прекрасный навык. Ну, давайте смоделируем с вами ситуацию на работе. Представьте, приходит к вам кто-то из коллег, приносит документы, то ли на подпись, то ли на проверку, то ли отчет нужно сделать, а назад получают, и вы так красиво мозаикой выложили название документа и, возможно, даже подпись начальника. Мне кажется, это оценят абсолютно все коллеги. Отдел кадров не оценит, бухгалтерия тоже, как и юрист, но все остальные точно оценят. Поэтому, друзья, пишите, какое хобби, какое увлечение у вас появилось, когда в жизни появились дети. 610-9950. Расскажем об этом на всю страну. Ну, а в эфире послушаем классный хит от Софи и Purple Disco Machine.
1: Рубрику представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Порошок «Айсберг» 3 килограмма 16,99. Терматуш «Ю» 8,99. Только с 17 по 20 сентября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
2: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-Концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Добрый день, Беларуси, 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Минске завтра временно ограничат движение транспорта в центре города. На стадионе «Динамо» будет проходить масштабный музыкальный дискофестиваль. Об этом рассказали в ГАИ. С 11 утра ожидаются пробки на улицах Свердлова, Ульяновской, Ленина и на проспекте Независимости. А с 21.30 возможно полное перекрытие улицы Кирова на участке от Свердлова до Ленина. Строительство Минского онкоцентра вышло на финишную прямую. Новую поликлинику построили на месте старого здания на проспекте Независимости, которое снесли 2 года назад. В Минскстрое рассказали, что работы на объекте идут с опережением графика. Новый корпус Минского онкоцентра рассчитан на 1000 посещений в смену. Также там будут отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики, физиотерапевтического лечения и УЗИ-диагностики. США приближаются к переломному этапу в войне с Ираном, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что скоро объявит о важном решении по этому поводу. Речь о возможном возобновлении ударов, которые должны положить конец конфликту, сообщает Белта. Трамп также сообщил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана с представителями Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И в завершении выпуска. В Бресте зацвела акация, хотя она обычно радует цветами в конце мая, начале июня. По словам белорусских ученых, привычный ритм растений в этом году нарушила погода. Весной, когда деревья должны были активно развиваться и цвести, установилась жара и засуха, а сейчас условия стали благоприятными. К слову, недавно в городе зацвели каштаны, а в конце августа распустилась сирень. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банкам на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». Профессиональная премия эффективности и маркетинга «Адума Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте adumaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода»,

0: Дабай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте, до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Продолжается с вами микрофон. Я, меня зовут Саша Кузырев, и совсем скоро мы сыграем, но перед этим в нашей рубрике
1: «О чем говорят машины?»
0: я расскажу об интересном из мира моторов. И если снова вы застрянете в пробке, вспомните историю из Китая. В августе 2010 года на трассе Пекин-Тибет затор растянулся больше, чем на 100 километров. А вся эта дорожная эпопея продолжалась 12 дней. Тут фраза «я уже выехал» вообще ничего не обещает, если честно. Одной из причин стал ремонт дороги, несколько полос закрыли, а по трассе шел огромный поток грузовиков. Добавьте жару до 35 градусов. Некоторые водители потратили на преодоление этого участка 5 дней. Ну, то есть в понедельник можно было встать в пробку, ну а к выходным уже строить планы с соседями по полосе. При этом нашлись и те, кому затор оказался выгоден. Местные жители стали продавать застрявшим водителям воду и продукты по сильно завышенным ценам. Выбор у покупателей был, конечно, небольшой. До следующего магазина, может, и недалеко, но ехать еще до четверга. Конечно, после такой истории 40 минут в пробке выглядит уже не так страшно, хотя свободнее на дороге от этого точно не становится. Да, и обычно в пробке успеваешь послушать любимую песню, а тут, мне кажется, можно успеть и разлюбить исполнителя, простить его и дождаться нового альбома.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Ну а в эфире, в нашем формате, мы прямо сейчас и сыграем. Как обещал, доставайте мобильные телефоны. Напомню, победитель получит в подарок набор кормов для собак и кошек от компании «ВВП Зоовет» и ее проекта «Мой питомец». Прямо сейчас мы сыграем в игру «Прозевать невозможно». Я поставлю вам фрагмент одной классной песни. Как только наш исполнитель зевнет, одно слово окажется пропущенным. Ваша задача узнать, что это за слово, вспомнить и прислать его к нам сюда на Telegram 610-9950. Ну, скажу честно, песню сегодня подобрал очень классную. Она находится в моей подборке «Любимая». Надеюсь, вам понравится и надеюсь, вы вспомните. Поехали! Поехали!

0: варианты, что же там было с исполнителем в музыкальной композиции. Ждем варианты, совсем скоро будем вручать подарки. У вас на это есть 5 минут.
1: Наконец-то выходные. Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

О главных пробках столицы, и поверьте, есть серьезные заторы, поэтому водители советую прибавить звук в динамике. Ну а прямо сейчас, друзья, подведем итоги нашей игры. Прозевать невозможно. Напомню, что сегодня у нас было вот такое классное задание.

я же фраза, какое же слово звучало в песне. Ну, вот кто-то написал: «Скажи мне, попало, улетаю, взлетаю каким-то образом». Но, скажем честно, 95% ваших сообщений — это абсолютно правильный. И прямо сейчас озвучу наш ответ, который был

И его раньше всех прислал Кирилл. Последняя цифра номера 1292. Кирилл, большой привет. И вы получаете в подарок набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». Ну а 19-20 сентября приходите в ТРЦ Палаццо на юбилейную шоу-выставку кошек «Бэби Салон Котят». Осенние легенды. Проекту 10 лет. Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая шоу-программа, конкурсы и сюрпризы для зрителей. Ну а прямо сейчас о том, что заставило потерять меня дар речи.

0: Рубрику представляет компания ВВП «Зоовет». Корма «Суперпремиум» и «Холистик» классов «Блиц», «Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании ВВП «Зоовет» – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на www.zoovet.by.
1: Ну а прямо сейчас о пробках в столице, и скажу честно, такое я вижу редко на картах, бывает, возможно, в преддверии новогодних праздников. На кольце Сурганова случилось ДТП, поэтому улица Сурганова от улицы Платонова до Максима Богдановича, только вдумайтесь, время проезда участка 1 час 10 минут. Друзья, по возможности объезжайте, ну а если уже оказались пробки, ну... Расслабьтесь, не паникуйте, лишний стресс вам точно необходим, не нужен. Орловская улица, улица Сурганова тоже стоит от Сморговского тракта до Куйбышева. Там чуть более получаса придется постоять. Улица Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Большой затор. И на Куйбышева от улицы Кульман до улицы Сурганова. Пожалуй, это самые крупные пробки к этому часу.

0: хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
1: Вот ты вчера рассказывала, как твой муж сломал твой единственный замиакулькас.
2: Да, да, это цветочек у меня в горшке растет,
1: да,
2: на подоконнике.
1: И вот если бы ты ему придумала за это какое-нибудь наказание, да, например, забрала бы его любимую игрушку, да, то это можно было бы назвать сатисфакцией.
2: Я поняла, я ключи от мотоцикла у него забыла. Спасибо, Саша, я все думала. Чуть что, ты виноват.
0: Обращайся. Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер препарат Пробакталор.
8: Носик, ушко,
9: горло, ротик.
10: Для поддержки пробиотик.
11: Для поддержания.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то выходные, наше шоу на Юнистар. Мы продолжаем этот вечер в одной компании. Меня зовут Саша Кузырев. И знаете, пятница — прекрасное время, особенно если вы уже приехали, куда собирались. А вот в пробке приходится радоваться выходным немного заранее и на одном месте. Зато есть время выбрать музыку, придумать заказ на ужин и хорошенько соскучиться. Главное, чтобы к вашему приезду пятница все-таки еще продолжалась. Кстати, о пробках совсем скоро расскажу. Чуть раньше в рубрике «Больше жизни» Валентин Середа расскажет, что делать, если у вас прекрасный урожай кабачков. Ну и, конечно, хит за хитом.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы — сетка гандлёвых крамов «Мартин». С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах «Мартин» алей сланечниковый у ассортименте 3,69 за 800 миллилитров. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,569,33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
3: Больше жизни.
4: Сезон кабачкового спама в самом разгаре. И если вам еще никто не пытался подарить кабачок, задайте своим друзьям пару вопросов. Сегодня разбираемся, в чем польза кабачков. Количество кабачков осенью – это большой плюс. Дело в том, что кабачки – низкокалорийный продукт, поэтому есть их можно много. Считается, что здоровому человеку можно съедать до полукилограмма кабачков в день. Низкое содержание в них крахмала помогает контролировать вес, а высокое содержание клетчатки насыщает, улучшает пищеварение и препятствует перееданию. Правда, в этом случае речь идет только о сыром продукте, а не о жареных в масле кабачках. А еще в кабачках много калия, витаминов группы В и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение и благотворно влияет на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани организма. Есть в кабачках и витамин А, который улучшает здоровье глаз и сохраняет зрение. Сырым кабачок употребляют довольно редко, хотя в сыром виде у него мягкий, сладковатый привкус. Более того, именно в сырых кабачках содержатся максимальные дозы калия и фолиевой кислоты. Это способствует нормализации давления и помогает предотвратить сердечные заболевания. Так что именно сырой кабачок считается диетическим блюдом, богатым витаминами и минералами. Но

0: Европы хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. Именно с этой фразой мы обычно выходим в пятницу из офиса. Кстати, готовы узнать, что нас ждет на следующей неделе? Подготовил деловой гороскоп. Ведь как же приятно уходить на выходные, зная, что звезды обещают удачу, интересную встречу и финансовый успех. Особенно финансовый. Ну а если советуют поберечь силы, тем более стоит прислушаться. Поэтому прямо сейчас и узнаем, что обещают нам астрологи. Так вот, Овен, что сообщает вам? Возможны незначительные денежные поступления. Ну, конечно, раздражает фраза «незначительные» — это сколько? 5, 10, 15 рублей. Собственно, овны в понедельник и узнаете. Тельцы, что ждет вас? Поступление новой информации позволит выгодно преподнести ваши идеи начальству. В общем, используйте неделю с умом. Близнецы, финансовое положение вас порадует, доходы растут. Неужели на следующей неделе прилетит та самая долгожданная зарплата? Раки, лучше позволить себе крупное приобретение, чем разбрасываться по мелочам. А вот что купят раки на следующей неделе, будем уже разбираться подробнее. Львы, на неделе могут возникнуть материальные затруднения, но благодаря помощи близких людей все можно будет исправить. Львы, надеюсь, среди вас есть кто-то под знаком Овен. У них как раз-таки то самое материальное пополнение, возможно, смогут одолжить. Девы, деньги есть, но возникнут расходы, которые поглотят значительную часть финансовых ресурсов. Судя по всему, девы, начнете с понедельника ремонт, а он всегда глотает незаметно те самые финансовые ресурсы. Весы, на этой неделе вас ждут приятные деловые новости. Это классно, ждем. Скорпионы, понедельник, вторник дают прекрасные стартовые возможности для начала нового проекта или расширения вашего бизнеса. Стрельцы, пришла пора пожинать плоды своих трудов. Возможно, стрельцы, кто-то из вас отправляется в отпуск, и как раз-таки уникальная возможность пожать те самые плоды. Козероги, на следующей неделе не тратьте деньги на мелкие покупки. Ну, как говорится, козероги, гулять, так гулять по-крупному. Водолеи, на следующей неделе будьте внимательны по отношению к сфере финансов. И что касается рыб, ваше финансовое положение и авторитет на работе укрепятся. Отличный гороскоп, мне кажется, на следующую неделю. А сбудется, не сбудется, узнаем с вами уже в понедельник. Ну а прямо сейчас в эфире Юнистар расскажу коротко о пробках. Тот самый затор на улице Сурганова, время проезда которого было час с небольшим, он сократился, и это радует, но по-прежнему сохраняется затруднение от улицы Платонова до Максима Богдановича. Время проезда участка около 40 минут. Орловская улица. Улица Сурганова стоит от Сморговского тракта до улицы Куйбышева. На Красный придется постоять, на улице Якуба Колоса от Верхоружия до улицы Калинина. Это все крупные заторы к этому часу.

0: Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра. И слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер на закар.
6: Ой, нос потек.
7: Беда, ребята.
8: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

вопросом. Есть сообщение от Вики. Мне стало нравиться декорировать одежду. Увлеклись вместе с дочкой. Теперь пришиваем разные пуговицы, бантики и прочее. Ира написала, когда появился сын, стала гулять на стадионе. И теперь гоняю с ним в мяч с удовольствием. Слушайте, всем огромное спасибо, кто был неравнодушен, кто поделился своим мнением, своим сообщением с нами в телеграм-чате. Ну а мне хочется пожелать всем классных выходных. И знаете, в конце недели особенно приятно произнести: всем пока, я на выходные. Ноутбук закрыт, вещи собраны, главное не задерживаться в дверях, иначе у кого-нибудь обязательно найдется один короткий рабочий вопрос. Поэтому улыбаемся, машем и выходим. Впереди два дня, когда на вопрос, какие планы, можно честно ответить: пока не знаю. И никто не попросит уточнить сроки. Поэтому получайте удовольствие от выходных. Ну а скоро, вечер пятницы, раскрасит Вадим Савин, стартует Unistar Top 20. Будет круто. Делайте громче.

0: 29-922-39-86. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте, до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Копеечка».
2: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Корм для кошек «Вискас», курица, индейка, говядина. 5 рублей 39 копеек за 350 граммов. Масло рапсовое «Ойли» – 4 рубля 99 копеек за 1 литр. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
3: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. Особенно тяжело проехать на Якуба Колоса от Красной до Калинина, на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской, на Куйбышева от Кульман до Сурганова.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 20 главных, 20 лучших и ваших самых любимых хитов эфир Юнистар. Слушайте с удовольствием. У нас в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а потом запись эфира можно будет скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Но сейчас давайте вернемся в 18 сентября. Мы обновили Юничарт, подсчитали все ваши лайки и на сайте, и в нашем мобильном приложении. И вот кто сегодня открывает наше радиошоу.
1: Голосуйте на unistar.by. Юнистар, номер 20.
0: Сегодня вместе с Fast Boy мы начинаем обратный отсчет до объявления лучшего хита недели, по мнению слушателей Юнистар. Так, новинки Music Sounds едва хватило голосов, чтобы задержаться в Юничарте еще на недельку. В итоге у парней самый скромный 20-й номер.

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили во второй половине сентября, и сегодня Эвелин Рокстон получает у нас 19 номер с хитом «My Vertigo», плюс одна строчка в рейтинге. Отлично. Вылет из юничарта им уже не грозит. А то, представляете, последние 2 месяца Эвелин Рокстон только и делали, что стабильно падали у нас, и падали все ниже и ниже и ниже.
1: Прогрев недели.
0: Тем временем стало известно, кто запишет саундтрек для новой видеоигры GTA 6. Топовый рэпер Трэвис Скотт, модный электронщик Фред Эгейн, а еще Кит Ричардс из легендарных Rolling Stones и многие-многие другие. Участие в саундтреке GTA 6 дает огромный скачок популярности каждому артисту, так как в GTA музыка никогда не была просто фоном. И на этот раз внутриигровое радио превратится в отдельный музыкальный фестиваль. И для GTA, если вы играете, вы знаете, это практически традиция. Радиостанция в игре давно работает не просто как плейлист, а как отдельная часть атмосферы. Старые песни получают новую жизнь, а малоизвестные треки внезапно находят многомиллионную аудиторию. Ну

0: в ноябре этого года. Ждем?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: А пока поднимаемся на 18-ю ступеньку свежего юнитопа, и здесь у нас «Танцы до упада» за вертушками Слейто. Рейтинг, который немножко упал на 4 пункта, но дэнс от этого хуже не станет. Правда-правда. Тем более, что прямо сейчас вы можете поставить красотке лайк и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.

0: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
4: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.

0: 1 сентября по 7 октября.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайд Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк» – цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
1: Это была...

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку!
1: Юнистар ТОП 20!
0: Включайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам в 17, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а потом Юничарт в виде подкаста вы можете скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Тем временем, надо поздравить Мизмо с тем, что он сумел удержаться в Юнитопе на прежнем неплохом 17 месте. Делайте громче «Hello! The sun is up! Where are you?»
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 17.

Вы только послушайте, кто это у нас так красиво взлетает с 19 ступеньки на 16 место? Да, не Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Тонс и Найс, хитом Gone, Gone, Gone. Взлетают и, кстати, отмечают ровно 8 месяцев в хит-параде Юнистар.

0: поздравляем. А кто помог? Это вы. Да-да-да. Кто молодец? Вы молодцы. Очень круто голосуете за любимую музыку.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: Итак, друзья, давайте вспоминать. На 20 месте у нас Fast Boy, это Music Sounds.
2: Номер 19.
0: На 19 строчку поднимается Avalon Rockstone с хитом Vertigo.
2: Номер 18.
0: На 18 ступеньку упала Slater с хитом Dance.
2: Номер 17.
0: На 17 позиции закрепился Miss Moy. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 16.
0: И на 16 место взлетели Дэвид Гетта, Эдди Суимзи, Tones and I. The Gone, Gone, Gone.

0: 15 часов. А также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by. Unistar ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот, например, ровно 3 года назад Инна, Рехэб и Саш занимали у нас 20-е место с классным ремейком на хит «Эквадор», он же «Rock My Body». Потанцуем? А еще больше энергичных хитов для отличных выходных я собрал для вас в плейлисте, который называется «В темпе». Слушайте его на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Слушайте и заряжайтесь отличным настроением на весь день. Да что там на весь день, на все выходные! Hi everybody, this is

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Это...
0: Радио. Юнистар.
1: Наше.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: На часах 17.34, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на проспекте Независимости от МКАД до Стариновской, на Куйбышева от Киселева до Сурганова, на Якуба Колоса от Дорошевича до Белинского.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте «Автосеть».

0: партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте Пятый элемент бай. 30 лет помогаем.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold.dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
5: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by. Это был

0: Пятница. Это свежее сентябрьское обновление хит-парады и не старое. И кто здесь получает 14 номер? Cat's Eyes с роскошной Габриэлой. У этого хита плюс одна строчка в рейтинге. И через пару недель, кстати, по планам празднования 8-месячной даты. Отметим. Я желаю нам дождаться этого момента. Ну и, кстати, их сосед по чарту Зейн тоже очень честно пытался всю неделю радовать вас, но в итоге у него прежнее 13 место.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Оно, в принципе, и понятно. В Юничарте много классных хитов, попробуй за всех успеть проголосовать. Но, если Die For Me вам все еще очень нравится, давайте и я тоже поставлю ему лайк прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Печенье «Спартак» весенняя рапсодия 300 грамм всего 2,99. Дыня «Колхозница» всего 1,69 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Твой парень злится?
6: Спасет пицца-лисица.
7: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
8: Остался всего один рекламный ролик.
7: Всемирный день чистоты в Гиппо Ибелмаркет. Только с 18 по 20 сентября. Скидки до

0: Суперсил всего 19,99. А также средства чистящие Доместос 1 литр 6,89. Подробности на gip.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама.

0: Привет-привет, с вами я, Вадим Савин, и горячая двадцатка ваших любимых хитов Юнистар. Слушайте с удовольствием в прямом эфире по пятницам в 17, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а потом без ограничений вы можете переслушать Юничарт на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Так, друзья, на очереди еще два хита из самой середины Юнитопа, и этот райончик по-прежнему украшает Swim от BTS. Сегодня парни делают шаг назад и пропускают вперед One Republic. Слушаем.
2: Голосуйте.

0: ТОП 20.
1: Во второй половине сентября замечательный One Republic с отличным хитом Give Me Something вылетают из верхней десятки. Не топовые в итоге, только 11 место. Вот именно в подобной ситуации поиск надежды, который поют артисты, приобретают особенный смысл. Дай мне что-нибудь. Give Me Something. Дай мне что-нибудь, а лучше поставь лайк, правда? Голосуем на unistar.by. Это Give Me Something. Вот на этой супер-хитовой ноте мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего хита недели по мнению слушателей Юнистар.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отчет.
0: Номер 15.
1: И на 15 месте у

0: На 12-й позиции отступили BTS с хитом Swim.
1: Номер 11.
0: И на 11-е место слетели One Republic и Ryan Tedder. Это Give Me Something.
1: Unistar Top 20.
0: Хотите поднять их повыше в чарте, чтобы чаще слышать в эфире Unistar? Тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день. И на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Unistar Top 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте Unistar.

0: Еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509 99 99.
1: МТБанк.

0: 31-20.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске завтра временно ограничат движение в центре города. На стадионе «Динамо» будет проходить масштабный музыкальный дискофестиваль. Об этом рассказали в ГАИ. С 11 утра ожидаются пробки на улицах Свердлова, Ульяновской, Ленина и на проспекте Независимости. А с 21.30 возможно полное перекрытие улицы Кирова на участке от Свердлова до улицы Ленина. Вдоль МКАД появится новый квартал с урбан-виллами. Жилой комплекс «Мост» построят возле выезда на Долгиновский тракт от Мядельской трассы до деревни Цнянка. Над концепцией квартала работают сейчас архитекторы и дизайнеры новой Боровой и Зеленой гавани. Для жильцов обещают обустроить собственный песчаный пляж на местном водоеме, зоны для барбекю и йоги, а также сенсорный сад. Около 33 тысяч электромобилей зарегистрировано в Минске. Число этих машин с начала года выросло на 8 тысяч, рассказали в ГАИ. Отмечается, что к 2020

0: гости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте, до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: «Найс Гель».
5: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
7: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
7: Реклама.

0: Star Top 20.
1: И кто это в юбилейный 20 раз сегодня попал в хит-парад Юнистар и более того сумел удержаться в престижной верхней десятке Юнитопа? Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом Broken Strings. И, кстати, у их ровесников-соседей Биби Рекса и Faithless ровно такой же юбилейный статус в 20 недель. Ну и еще, они тоже когда-то смогли взлететь у нас на самое первое место.
2: Голосуйте на Unistar.by. Номер 8.
3: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
1: Очередное выступление Биби сегодня. Вот это вы здорово голосовали за нее.

0: Мы желаем вам отличных выходных под любимую музыку. Включайте наш хит-парад в прямом эфире по пятницам в 17, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а потом в любое время вы можете скачать Юничарт со странички нашего хит-парада в виде подкаста или послушать онлайн там же.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Меня зовут Вадим Савин, я продолжаю расставлять ваших фаворитов на свои места согласно полученным лайкам.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Юнистар ТОП 20. Юнистар.
3: Номер 7.
0: И вот кто еще недополучил голосов и отступил сегодня. Мистер Всезнайка Тедди Свимс спрыгнул на 7-ю ступеньку. Интересно, а кто это подвинул почти половину хит-парада и конкретно испортил им рейтинг? Ответ вы узнаете в самое ближайшее время.

0: не старт только что. В наблюдаемой части Вселенной, кстати, насчитывается от 100 до 200 миллиардов галактик. Интересно, а какой из них спели Кунгс и Теофилус Лондон? Это хороший вопрос, правда? Понимаю.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И на этой глобальной ноте ловите Galaxy. Это наш номер 6 во второй половине сентября. И давайте-ка вспомним догоняющую пятерку хитов, которые паровозиком друг за дружкой двинулись вниз на одну позицию. Интересно, а кто это так смело всех подвинул?
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
1: Номер 10.
0: Так, на 10-м месте у нас Биби Рекса и Дэвид Гетта. Это Sad Girls.
1: Номер 9.
0: На 9-ю ступеньку спрыгнули Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
1: Номер
0: 8. На 8-ю строчку упали Биби Рекса и Faceless. Это New Religion.
1: Номер 7.
0: На 7-ю позицию отступил Тедди Свимс, он же мистер Всезнайка, он же мистер Know It All.
1: Номер 6.
0: И на 6-м месте у нас космические парни Кунгс и Теофилус Лондон. Это галактика, это Galaxy.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Флешбэк. Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: What's up, everybody? It's your boy Tesher.
2: Вот, например, ровно 5 лет назад певец Tesher. Угу. Занимал у нас 10 место с заводным хитом Jalebi Baby. Давайте вспомним, как же круто он звучит. Hey, you got what I want, Sony, yeah.

0: радио Юнистар. Хит за хитом.
1: На часах 18.31. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. Так, по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. И особенно тяжело проехать на Карбышева от Седых до Логойского тракта, на Пономаренко от проспекта Жукова до Бельского, на Калиновского от Кидышка до проспекта Независимости.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
6: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Шампиньоны «Сусетский майонток» 400 грамм всего 4,79.
7: «Соседи» всегда выгодно зайти.
6: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
8: Любая запчасть за пару кликов. «Бампербай» решает.
9: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Терматушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
12: Это была реклама.

0: будет чаще остальных звучать для вас. Ну и не стар всего следующую неделю.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 5.
0: И прямо сейчас я готовлюсь распечатать оставшиеся у меня конверты, и в каждом из них имя героя премиальной пятерки Unistar. Tame Impala и Jennie из Blackpink отступают у нас на 5-е место.

0: кто свободно разговаривает на испанском, английском, португальском, итальянском и арабском языках, и у кого IQ в 140, это Шакира! Сегодня с Берна Боем они уверенно поднимались в верхние ничарте, дошли до 4-го уровня, но дальше, увы, продвинуться не смогли и в финал не попали. Дай-дай теряет бронзовый статус и получает непризовой 4-й номер нашего хит-парада.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И что я вам скажу, друзья, в чемпионской тройке замена!
1: Номер 3.
0: И вы только послушайте, кто вернулся в главную тройку и выиграл бронзу этой недели. Группа The Bowser с хитом Magnetic. Встречайте!

Участникам программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609. Стройка, ремонт, уборка.

0: 8-9-395-7-395.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама.

0: Но I'm moving to the sun с этого дня. Внимание! Бывший чемпион Юнистартов 20. Да, на этой неделе артистам не хватило голосов, чтобы остаться королями Юничарта еще на неделю. У нас смена лидера. Вот это поворот.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: слушаете хит-парад Юнистар от 18 сентября 2026 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
0: На пятую ступеньку спрыгивает Дракула. Tame Impala и Jennie из Blackpink.
2: Номер 4.
0: На четвертое место упали Шакира и Burna Boy с хитом «Дай-дай».
2: Номер 3.
0: Бауса возвращается в чемпионскую тройку и получает бронзу недели за «Magnetic».
2: Номер 2.
0: А это Хюкель и Майель Энджел и Ultranade. Или же Ultranade. И сегодня они уходят в тень. Их хит «Moving to the Sun» теряет лидерство в хит-параде «Юнистар».
1: ТОП-20. Лидер.
0: Ну и сейчас самое время назвать тех, кто на этой неделе получил от вас абсолютный максимум голосов на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. И это Мадонна и Мартин Гаррикс. Да! Королева поп-музыки и многократный диджей номер один в мире. Отличный тандем с крутейшей новинкой Bizarre. Вот он, лучший хит недели по версии Unistar.
1: Unistar ТОП-20. Хит номер один.
3: Hi, this is Madonna.
0: Ну что, как всегда, безупречный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, желаю вам отличных выходных под вашу любимую музыку. Ну и прямо сейчас делайте громче наш номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске завтра временно ограничат движение в центре города. На стадионе «Динамо» будет проходить масштабный музыкальный дискофестиваль. Об этом рассказали в ГАИ. С 11 утра ожидаются пробки на улицах Свердлова, Ульяновской, Ленина и на проспекте Независимости. А с 21:30 возможно полное перекрытие улицы Кирова на участке от Свердлова до улицы Ленина. Вдоль МКАД появится новый квартал с урбан-виллами. Жилой комплекс «Мост» построят возле выезда на Долгиновский тракт от Мядельской трассы до деревни Цнянка. Над концепцией квартала работают сейчас архитекторы и дизайнеры новой Боровой и Зеленой гавани. Для жильцов обещают обустроить собственный песчаный пляж на местном водоеме, зоны для барбекю и йоги, а также сенсорный сад. Около 33 тысяч электромобилей зарегистрировано в Минске. Число этих машин с начала года выросло на 8 тысяч, рассказали в ГАИ. Отмечается, что к 2030 году в Минске прогнозируют около 135 тысяч электромобилей и больше 5 тысяч зарядных станций. Сейчас же в столице работает 1270 зарядок. И в завершении выпуска. Этой осенью грибной сезон не перестает удивлять. Под Гродно на днях нашли гигантский подосиновик. Хозяйка трофея рассказала, что никогда в своей жизни не находила ничего подобного. Его шляпка оказалась размером с голову женщины. Недавно еще одному жителю региона попался боровик, который почти целиком занял ведро. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина, а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Выходные начинаются сегодня. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар. Сегодня с 7 вечера и до полуночи увеличиваем темп.

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
0: Это была реклама.
1: Вечеринка Юнистар.
0: А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с нанокаллоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Unistar.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
4: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
1: Это была реклама.
0: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
7: Аргентокия Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Реклама.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля?
3: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: «Найс Гель».
2: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
4: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит

0: тяжести. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед. Хайдрабад, Индия.
1: Найс Плюс помогает. Боль облегчает.
2: Начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.
0: Новый хит на Unistar.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт, нет, точка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
9: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
10: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12. И в Минске этой ночью тоже до 12 тепла и без дождей. Завтра днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. И так до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар. Будет вечеринка. Это уикенд Юнистар. Это вечеринка. Юнистар.
2: Oh, Father, tell me.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: А дальше хит за хитом.
0: ВИЧ

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: Короткая реклама.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: А дальше хит за хитом.
8: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
9: Это что такое?
10: Это 1500 такое.
8: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
7: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременные дожди обещают только в Гомеле. В остальных городах Беларуси без осадков и плюс 10-12.

0: Будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла и в Минске завтра днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Дженни. Heaven.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Снова не спится. Есть пицца-лисица.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
3: Это что такое?
4: Это 1500 такое.
5: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
6: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades.
0: Новый хит на Unistar.

информации сайта Погода.бай. Сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.
0: Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.